0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Radio Player. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Опасная ситуация.
1: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гарант» и «Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гарант» «Лесная 23». Подробности на garafit.ru.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
4: Новости. Про депутатов.
5: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина 37 принятых законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
3: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность стопроцентная. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скоро удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант» и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые, там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости, задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Рекорд. Погода.
1: Что нас ожидает в плане погоды на этой неделе, ну, хотя бы сегодня в понедельник, по данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность, до 25, жары не будет, да и, в принципе, в течение недели, вроде как, сначала 25-27, вообще потом похолодает во второй половине, там, до 17 даже, обещали. Пусть она, в принципе, эта рабочая неделя будет такой же не жаркой, так, спокойной, умеренной, без авралов каких-либо, ну, а мы музыкой, в любом случае, поддержим тебя в ближайшее время. Поддержим, чтобы ты вновь не уснул, например. Эвелин Рокстон, Вертиго, скоро-скоро, Зиверт, Газ, ну а 7 до 11, мега утро.
0: Рекорд. Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
5: Новая Самара.
6: Застройщик ООО «Социальный строй». Проект медиации на сайте наш.рф.
7: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
8: Обычный день, если ты не в «Супре».
9: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе, 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 08 30.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Не знаю, становится ли все больше и больше людей, вышедших из отпуска. Все-таки 10 августа на календаре, на секундочку. Пора уже отдыхающим присоединяться к тем, кто уже давно был в отпуске, или еще не был, или не был, и пока и не судьба. Ну или наоборот, может быть, пока все больше и больше людей только начинают отдыхать. Так или иначе, дэнс-лето продолжается, и я точно знаю, что больше и больше станет аж 2-ошников рекорда. Летняя тема в самом разгаре, выигрывая фирменно артезианскую воду. Первый танцевальный, становись H2O-шником. Подробности ты знаешь. Ну, если что, в наших соцсетях все есть. Ну, и я напомню чуть-чуть попозже. Также попозже, но прям уже вот-вот, утренняя разминка, с которой начинаем игровую часть мегаутра. У нас много игрушек, я тебе напомню. Выигрываю приглашение на двоих в кофейню, чтобы в любой момент подбодриться. Ну, а сейчас бодрим тебя стопудовым способом — музыкой. Впереди Тиесто. Также Эбин, еще одна красивая тема — Hollow. Включу для тебя трек «Будильник» от Фишера. А еще новинка впереди от Afrojack. Мы практически новую неделю начинаем. Ну уж, мегаутро точно, с Соней Фудеры. Я Сергей Шенко, желаю всего доброго утра. Это рекорд и дэнс-лето.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, прогноз астрологов Овны. Берите быка за рога, сегодня ваш звездный час на работе. Тельцы, не суетитесь, действуйте строго по заранее намеченному плану. Близнецы, идеальный день для важных переговоров и новых соглашений. Раки, положитесь на логику, эмоции сегодня могут только помешать. Львы, вы в центре внимания, ждите комплиментов и признания коллег. Девы, проявите осторожность с финансами, избегайте крупных покупок. Весы, день принесет массу вдохновений и ярких творческих идей. Скорпионы, наведите порядок в делах, смело избавляйтесь от лишнего. Стрельцы, делитесь оптимизмом. Ваша энергия сегодня заряжает всех вокруг. Козероги, вероятно, отличные новости, напрямую связанные с карьерным ростом. Водолеи, отличный момент для учебы, самообразования и получения опыта. Рыбы, доверяйте внутреннему голосу, интуиция вас точно не подведет. Переслушать можно прогноз в Макс-канале и Телеграм-канале, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».
2: Дэнс лето
0: на рекорде.

него все начинается, с Эндемикса, ну или с нее, с нашей утренней разминки. Бодрим тебя приглашением на кофе. Сам факт получения приглашения, мне кажется, уже приободряет. А потом как? Взбодришься кофейком? Троим подарю приглашение на двоих на любой кофейный напиток, в любой из кофеин Мозаик Кофе Инти в любое время. Сейчас ставлю 15-секундную подборку из треков. Ты считаешь композиции и отправляешь количество в личку телеграм-канала. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Либо в личку ВК, Радио Рекорд Самара. Неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно. Считаем.

0: А вот и варианты. 6 или 8 тут было треков. Отправляй шестерку, либо восьмерку в личку телеги, либо в личку ВК. Шестерку, либо восьмерку. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Ну, жаркий микс из жарких треков, примерно на жаркий прогноз погоды, хотя не такой уж он и жаркий, да, по крайней мере, не то что на прошлой неделе. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня только около 25 градусов, и синоптики обещают им переменную облачность. Но все-таки возвращаемся к жаркому миксу из жарких треков.
1: Рекорд. Реклама.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. Визит – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.
1: Рекорд.
6: Рекорд. Рекорд.

Начинаем неделю, естественно, играючи. В принципе, каждое мегаутро мы начинаем так. Много розыгрышей. А начинаем, естественно, мы игровую часть с разминки In The Mix. Ставил 15 секунд подборку из композиции рекорда. Надо было их пересчитать, отправить количество нам. Было 6 штук и вовремя шестерку, да, своевременно. Отправили Антон Волков, Дмитрий Орлов и Максим Макаров. Антон, Дмитрий, Максим, поздравляю. Каждому дарю по двойному приглашению на абсолютно любой кофейный напиток, но, безусловно, вкуснейший кофе. В любой из кофеен Мозаик Кофе Инти. В любое время сможете подбодриться кофейком. Ну, а самим фактом выигрыша подбодрились, я надеюсь, прямо сейчас. Тебя тоже подбодрим и розыгрышем следующим, да. Ну и, естественно, подборочка музыкальной, которая уже здесь. Доброе утро.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре планируют вернуть муниципальные автобусы. Власти рассматривают создание нового перевозчика взамен ликвидированного еще в 2018 году пассажира автотранса с долгом в 1 000 000 000 рублей. Сейчас весь транспорт в городе коммерческий. Дептранс отметил, что муниципальный перевозчик обеспечит лучшую управляемость и качество обслуживания. Самарская область лидирует по ДТП на переездах Кубышской железной дороги. В первом полугодии 2026 года 5 аварий случилось. Причина – нарушение ПДД водителями. Для сравнения, по 2 случая в Мордовии и Ульяновской области, по 1 в Башкортостане, Пензенской и Рязанской областях. Мэр Самары Иван Носков – лидер медиарейтинга глав столиц субъектов Приволжского федерального округа. Исследование провела компания «Медиалогия». Рейтинг составлен на основе анализа более 111 тысяч источников ТВ, радио, газет, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
3: Дэнс лето
0: на рекорде.

пора подвести итоги этого часа. Ну, казалось бы, что за итоги? Зачем? Затем, чтобы получить приглашение на кофе плюс десерт от горожанина, новое место на набережной, с виду на Волгу, и позавтракать, и десертом насладиться можно. Стритфуд, вкуснейший кофе. Все для тебя. Выбирай любой десерт, любой кофе, и твой попутчик, попутчица тоже может выбрать либо все себе. Такой вариант тоже имеет место. Как мы итоги мегаутренних часов подводим? Просто ставлю два трека будильника, два фрагмента двух треков. Нужно вспомнить, какая тема была ранее. Вспомнить либо угадать, нам без разницы, мне без разницы. Главное, цифру 1 либо цифру 2 отправляй в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК тоже. Неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно. Главное, укажи номер телефона, чтобы могли с тобой связаться. Варианты. Первый.

0: либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, совершенно неважно, куда ты пишешь. Главное, укажи номер телефона. Жду 40-го, кстати.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: 18 градусов в Самаре. По данным Яндекс Погоды, днем около 24, и вроде как малооблачно. Загрузка дорог оценивается пока на 3 балла. По данным сервиса Яндекс Карты, местами затруднения. Собственно, не особо она больше и будет этим утром. Как обычно, летом 4 балла. Это максимум. Сейчас на Новосадовой от Губанова до Нововокзальной есть сложности до 10 минут. На Московском шоссе скапливаются машины после Советской Армии. В сторону улицы Аврора, там ДТПшечка еще. Так, далее. На 22-м перед Заводским шоссе есть сложности. Ну и, пожалуй, все. На Нововокзале от Москвы до Новосадовой на 5 минут, как обычно. Пока все относительно спокойно. Если что-то где-то, какие-то заторы необычные, предупреждаю в телеге в Максе под постами «Засада».
1: Рекорд. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-vipauto.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение этого месяца на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Подробности по телефону 8 846 212 0101. Ждем вас в VIP-авто. По адресу улица Демократическая, 55 и Антонова Овсеенко, 46. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС Олви. Мы не просто следим за качеством. У нас работает 5-ступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. Олви. Только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
5: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК
1: АЗ-68. Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Заряжаем бодрим и музыкой, а иногда еще вот каким способом, с помощью музыки можно зарядиться. Вот просто назвать тот трек, который недавно мы слушали. В конце Мегутринг Шоу спрашиваем тебя, какой из треков будильников будил. Два варианта даем, нужно было выбрать вот буквально несколько минут назад, первый либо второй, отправить цифру 1 либо цифру 2 в личку телеги. Так мы приятные бонусы разыгрываем, тоже бодрящие, между прочим. Так, вовремя верный ответ у нас Алексей отправил. Алексей, здравствуй еще раз, доброе утро.
1: Привет, да, привет, да, Радио да. Рекорд.
0: Все, у тебя выходные закончились, все?
1: Конечно.
0: Конечно,
1: ну, слушай, как... пришел.
0: У тебя голос, мне кажется, какой-то такой позитивный. Несмотря на то, что выходные закончились. Нет? Не расстраивай тебя новая рабочая неделя, короче, да?
1: Нет.
0: Особенно когда...
1: Последний перед отпуском.
0: Вот оно как. Все, до свидания. Алексей, ну, слушай, мы еще, конечно же, свою лепту несли. Забираешь у нас бонус. Какой, кстати, правильный ответ был? Давай зафиксируем от тебя.
1: Первый трек.
0: Да, абсолютно точно. Алексей, я тебя поздравляю. Ну, хорошо тебе отработать, хорошо потом отдохнуть. Вот, и, собственно, приятного тебе похода с кем-то за кофейком, десертом от горожанина в новое место на набережной. Отличного понедельника. Каждому тоже желаю легкого понедельника и удачи в следующих игрушках. Ближайшие не за горами.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Новый час, новый день, новая неделя. Да, все это набирает обороты. И новая музыка, да, на рекорде тоже в большом количестве звучит. Я просто обращаю внимание, что большая концентрация прям, ух. Новинок у нас с прошлой пятницы здесь в наличии, в том числе и в этом часе энное количество обновочек прозвучит. Я напомню, что со всей новой музыкой ты можешь всегда знакомиться в нашей группе ВК. Заходи, ищи специальные плейлисты, слушай, там, не знаю, добавляй к себе в аудиозаписи и так далее. Но в этом часе новая музыка будет звучать не просто вот в течение этих 60 минут, точнее, не только в течение этого часа, да, но и конкретно в рубрике «Трэш-пати». Там, конечно, своеобразные новиночки. Дождемся. 8.40, 8.45. Слушаем не формат.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, прогноз астрологов Овны. Берите быка за рога. Сегодня ваш звездный час на работе. Тельцы, не суетитесь, действуйте строго по заранее намеченному плану. Близнецы – идеальный день для важных переговоров и новых соглашений. Раки, положитесь на логику, эмоции сегодня могут только помешать. Львы, вы в центре внимания, ждите комплиментов и признания коллег. Девы, проявите осторожность с финансами, избегайте крупных покупок. Весы, день принесет массу вдохновений и ярких творческих идей. Скорпионы, наведите порядок в делах, смело избавляйтесь от лишнего. Стрельцы, делитесь оптимизмом, ваша энергия сегодня заряжает всех вокруг. Козероги, вероятно, отличные новости, напрямую связанные с карьерным ростом. Водолеи, отличный момент для учебы, самообразования и получения опыта. Рыбы, доверяйте внутреннему голосу, интуиция вас точно не подведет. Переслушать можно прогноз в Макс-канале и Телеграм-канале, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».
2: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.16 в Самаре. Лето продолжается. Дэнс лето продолжается. И наша игрушка летняя тоже. H2Ошники рекорда. Но на самом деле эту летнюю игрушку мы вполне можем сделать и осенней, и зимней, какой угодно, потому что вода всегда актуальна. А мы разыгрываем фирменную брендированную воду рекорда от производителя Кристальная. Несколько раз в день дозваниваемся до участников. Если они берут трубку, все, они H2Ошники и забирают водиться в брендированных таких рекордных с логотипом первого названия бутылочках. Если ты не в игре, и, соответственно, мы тебе еще не можем позвонить, то давай, исправляй ситуацию, пиши «хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, один раз написал, все, ждешь, когда мы тебе позвоним. Ну, либо не ждешь, но мы можем позвонить. Да, тебе нужно только ответить на звонок. Все, по нашим правилам, только ответить на звонок. Да, будет потом какой-то вопрос, но на сам факт выигрыша это никак не влияет. А вот на количество, да. Несколько бутылочек дарим, всегда на кону 4 штучки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Вот каждого мы спрашиваем, а вот все заберешь ты, либо поделишься. Можешь все забрать, можешь поделиться. Вот сейчас на кону 5 бутылочек. Через несколько минут, я думаю, разыграем. Ну, либо поделимся, либо какой-то другой вариант может быть у нас. Посмотрим, послушаем.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас, в данный момент, температура воздуха в Самаре плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня переменная облачность. Ну, малооблачно даже. Хотя сейчас смотришь на небо, думаешь, какая тут мало. Где тут мало, а тут много. Но вообще малооблачно будет сегодня днем и 24, как я уже сказал. Загрузка дорог оценивается на 3 балла. По данным сервиса Яндекс.Карты, к 9 часам будет 4 балла. В данный момент на Новосадовой от Кирова до Нововокзальной есть проблемы. На Нововокзале от Москвы до Новосадовой. Такое обычное, привычное. Южный мост чуть-чуть тормозит от Южного берега Аврор до Заводского шоссе. Так, проблемы небольшие на Заводском перед 22-м. Ну, прям небольшие. На улице Аврора еще от Дыбенко до Марии Старез, на Революционной от Подшипникова до Москвы. Ну, так-то все. На Аэропортовском шоссе по направлению в город чуть-чуть тоже притормаживает. Ну, прям тоже немножечко. Так. После, кстати, поста в город. Вот, чуть-чуть прям. Далее у нас Кельвин Харрис и новинку. Одну очень симпатичную заценим, не пропускай.
0: Рекорд. Реклама.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: Максидом. Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Застройщик ООО «Сахинспротайк» на декларации на сайте наш.ком.рф.
6: Ууа, вкусно! Гамма Джоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
7: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
8: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Рекорд. Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8:24, новая неделя, и пора нового H2Ошника рекорда определить. Определяем в течение всего лета, вас дарим фирменную брендированную воду рекорда от производителя «Кристальная». В эксклюзивных таких бутылочках красивеньких с логотипом рекорда. Всегда по воде, которая с тобой, можно понять, какую радиостанцию ты слушаешь, да, в какой экосистеме ты состоишь, да, рекордно, в рекордной семье, рекорд фэмили, как мы называем периодически. Так, ладно, все это какие-то сентименты. Давай играть. Будем сейчас звонить одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить». И если ты еще не писал, то напоминаю, да, что поиграть, нужно написать «хочу пить». Неважно, когда ты в начале лета написал, 5 минут назад, случайным образом выбираю заявки, пиши в личку телеграм-канала «Радио Рекорд», сама кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Опять-таки, неважно, куда ты написал, все сообщения приходят в одно окно. Вот что важно, это номер телефона в твоей заявке. Он должен присутствовать обязательно. Дозваниваемся, если игрок отвечает на звонок, он получает воду. У нас всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они, конечно, поделились. Ну и участник тоже должен определиться, кому примкнуть, к тем, кто делится, либо тем, кто забирает все. Сейчас на кону 5 бутылочек, и дозваниваемся мы до Ивана. Последние цифры номера мобильника. Куда же они пропали-то? Вот они. 5-0-0-0. Дозвонимся до Вани. Ваня, давай не подведи. Если ты меня сейчас слышишь, то отвечай, конечно, на звонок. Но если Ваня меня не слышит, я надеюсь, он все равно ответит на звонок. Так, дозваниваемся и ждем ответ. Привет от Ивана. 5 бутылочек. Тоже можно поделить. Не поровну, конечно, конечно, не поровну, но тем не менее, можно. Ну, 5 бутылочек — это тот момент, когда по нашему...
2: Алло.
1: Алло, Иван. Доброе утро.
2: Да,
1: это рекорд тебя беспокоит. Ты в прямом эфире. Ты нам писал «хочу пить». Было же дело, да? Как-то...
2: Да, было дело.
1: Вот, видишь, тебя наш рандом великий ужасный выбрал. И мы тебе позвонили. И, собственно, по нашим правилам ты ответил. И этого достаточно, чтобы стать наш H2Ошником и выиграть брендированную рекордную воду. Но вопрос... Ты знаешь, да, какой вопрос? Сколько ты заберешь?
2: Вопрос еще не знаю.
1: Ну так он у нас один и тот же. Всегда вопрос, сколько ты заберешь. У нас сейчас на кону 5 бутылочек. Ты можешь забрать все 5, либо 3 себе, а 2 мы перекинем на следующую игру, следующему участнику приплюсуем в игрушу.
2: Давайте так, 3 себе, а 2 к следующему участку.
1: А такой выбор почему? Потому что нас все слушают? Или... либо что? Либо ты просто такой щедрый молодец. Потому что смотри, если ты заберешь себе 5, никто даже слова не скажет. А если скажет, то мы не услышим с тобой.
2: Я понимаю, я просто добрый. У меня совершилось, съездил в Архангельск. Приехал в Самару.
1: Так.
2: Вот, приобрел себе автомобиль.
1: Так.
2: Довольно счастливый, поэтому...
1: Поэтому...
2: Как будто... Кто-то порадовался.
1: Слушай, ну круто. Вань, мы за тебя вообще очень рады. Слушай, огромное спасибо, что ты поделился этим. Это тоже очень важно для нас. Нам всегда интересно узнавать о вас чуточку больше. Ну, Вань, и, собственно, за подгон следующему игроку тоже от следующего игрока спасибо. Но в любом случае, ты получаешь 3 бутылочки, становишься H2Ошником, мы с тобой пообщались, и понедельник утро просто прекрасно все начинается. Да, согласись?
2: Великолепно, да.
1: И пусть он так же и дальше будет, на таком же позитиве и дальше. Двигайся. Следующая игра. Мы тоже продолжаем двигаться дальше. Следующая игра совсем скоро. В телеге Макс предупредим, когда именно. Но в ближайших планах у нас рубрика «Трэш-пати» и «Засада». Через несколько минут я почитаю твои сообщения о том, что там на дорогах происходит.

0: Засада на рекорде.
1: 8:33, я читаю твои сообщения, которые присылаешь на тему засад. Рубрика наша вот обычно в это время. Пост «Засада» публикуется тоже каждое утро в телеге и в Максе. Можно писать когда угодно, хоть днем, когда угодно. И, кстати, куда угодно, либо в Максе, либо в телеге. Но кто-то еще до поста, да и, в принципе, сейчас это можно делать, пишет в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самары», в личку ВК. В общем, под постами, конечно же, в комментариях ты можешь сам все почитать, что другие пишут. Я сейчас тоже оттуда читаю. Туда же мы дублируем сообщения из лички, да, ВК, нашего сообщества. ВКонтакте. Где патрули ДПС и сложности на дорогах? Рассказывай. Какие-то необычные пробки, заторы, может быть, ДТПшки где-то случились, открытые колодцы, неработающие светофоры и так далее. Так, Зоя Космодемьянская, Силина, Кольцо. Вот информация Маяковского, коммунистическая. Так, спасибо. Далее, кольцо колы. Я так понял, что я просто соображал, где рынок, я понял. Кольцо колы из города. Олимпийское после рынка к Ракитовскому шоссе. Так, дальше. Съезд со старого моста у налоговой. Кольцо колы к товарной под мостом в кошельке в город. Слушайте, ну тут сообщения, кстати, еще чуть не в 6 утра приходили по этому поводу нам. И недавно тоже пришло. Не знаю уж, актуально, не актуально. Ты, кстати, пиши, если вдруг что-то услышал либо прочитал, а это не актуально, то сообщай об этом. Если актуально, то тоже подтверждай. Пост моя. Так, пост мехзавод, тоже одно и то же. Кольцо Зубчага тоже стоят. Так. Солнечное перед 8-й просекой в сторону онкоцентра. Спасибо большое за информацию. Так, обновляем. Думаю, что, может быть, еще что-то новенькое есть, свеженькое, что я еще не озвучил. Ну, мне кажется, все озвучил, что есть. Если будут новые данные, лучше, наверное, заходить в телегу или в Макс и писать прямо под постами в комментариях, чтобы все могли оперативно все прочитать. Черемшанская в сторону Ташкентской тоже такая информация прилетела совсем недавно. Спасибо. Будьте аккуратны на дорогах, соблюдай ПДД, если что, пиши и, естественно, слушай рекорд. Дальше у нас хит от Хюгель и что-то в рубрике трэш-пати. Что-то эдакое, разумеется.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8:30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Дэнс лето.
1: На рекорд.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.45, пора себя помучить немножко, либо порадовать. Я не знаю, как ты отреагируешь на ту тему, которую я сейчас включу. Здесь мы ставим неформатные композиции, которые чем-то выделяются, музыкой, словами, содержанием, манерой исполнения, стилистикой, чем угодно. Ну а ты делишься своими эмоциями, положительными, отрицательными. Может быть, трек нравится, содержание не нравится, может быть, еще что-то. Ну, короче, все что угодно. Пиши, нравится, не нравится. Смайлики, в конце концов, просто ставь. Комментируй, развернуто. То если так возможно, удобно тебе, будет круто, потому что ради твоих комментариев, ради твоей реакции мы все это и ставим. Неформатные темы слушаем, комментируем. В конце трека я озвучу твои комментарии и задаю вопрос еще по тексту. За правильный ответ можно будет получить приятный бонус. Пару билетов в кино задарю тебе. Начинаем слушать, наверное, да? Пиши, кстати, напомню, да, куда писать. В личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, я напомню, те сообщения приходят в одно окно. Слушаем, комментируем, трэш-пати начинается.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: Смелость, стремительность, экипировка, скорость, бдительность, балансировка, грация, инновации, крутящий момент, вибрация, рекуперация, ты мне не конкурент. Своя субкультура, блютуз-гарнитура, между ног. Между ног. Своя субкультура, блютуз-гарнитура, между ног.

0: твои комментарии начинаю читать. Так. Ну, сначала такой срез по смайликам, огонечки, задумчивые такие смайлики, сердечки, пальцы вверх. В общем, разноброс. Нет такого смайлика, который можно выделить. Ну, может быть, огонечков чуть побольше было. Так, комментарии Лена тут пишет. Вы меня напугали сначала. Но потом, оказывается, речь-то про моноколесо. Так, Костик тут пишет. Да, про них как-то мы забыли. А то все про самокатчиков и самокатчиков есть, ведь еще и моноколесо. Так, ну как понять, забыли? Что, типа, не ругаемся на них, что ли, или как? Так, прекрасный трек, легкий, ненавязчивый и в меру трэшовый. Музыкальный критик Андрей нам написал. Так, удивили в середине песни, когда речь прошла про моноколесо. Сообщение тут от Юры. Неплохо. Комментарий от Ивана. Так. Да, то, что летит в лицо, по-любому зависть, пишет Алексей. А у меня есть моноколесо. И что вы мне сделаете? Сообщение. Тут от Костика прилетело. Так, опять-таки смайлики. Ну и теперь вопрос по тексту. Очень легкий, символический. Для галочки отвечаю верно и получаю пару билетов в кино. Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Скажи, пожалуйста, на что было заряжено моноколесо в этом треке? На что? На богатство, либо на успех? На богатство, либо на успех? Пиши в личку телеги, в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь. Сообщение все приходит в одно окно. Итак, на что было заряжено моноколесо в этой композиции? На богатство, либо на успех? Жду 40-го верно ответившего.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент у нас в Самаре плюс 19, по данным Яндекс Погоды, днем 24 градуса, и типа малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас сейчас на 4 балла, местами затруднения. Кстати, на этом уровне пробки останутся в ближайшие пару часов, что потом будет, какая-то такая интрига. Ну, наверное, меньше будет, чем 4 балла. Все-таки, как бы, пока лето еще продолжается. В данный момент у нас демократическая, это 11-я линия до Кирова, тормозит Антошка от Карбышева до Авроры, Димитрова от Полетти до демократической, новый вокзальный от Москвы до Новосадовой, Москва от Авроры до 4-го проезда. Но такие заторы небольшие, 5-10 минут, даже больше к 5 минутам, наверное. Революционная от Подшипникова до Москвы, сложности небольшие на улице Авроры, есть от Гагарина до Дыбенко. Ну и, пожалуй, как бы и все. Вот. Ну, вокзальную, да, я уже сказал про нее все. Ну, можно еще отметить от Фадеева до Старозагора, от Карла Марса до Фадеева, такое плотное движение. Возвращаемся к музыке. Дальше у нас новиночка. Тони Даркайс, Йо Бади. Скоро-скоро.
1: Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе. От завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». От цены лизинга в августе 2026 года.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
3: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
4: Дэнс лето!
1: На рекорде. Yeah!

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Так, подводим итоги рубрики «Трэш-пати». Сегодня, кстати, многим по душе пошла композиция, судя по комментариям. Ну и сегодня мы услышали песню про моноколесо. Я уже не знаю, как ты относишься к этому устройству. Вопрос был, на что было заряжено моноколесо в этой композиции, которую мы послушали. Если ты прослушал, вообще не понимаешь, что происходит, то переслушать можно уже в телеге Макси и ВК, опубликовали тему. Так, на успех либо на богатство? Ну, успех, правильный ответ, почти верно ответили. Вовремя у нас Андрей ответил, последний цифр номера мобильника. 58-98. 58-98. Андрюх, поздравляю тебя и пару билетов в кино тебе дарю. Ну и напомню, по хэштегу «Трэш-пати» можешь найти все предыдущие выпуски в наших соцсетях. И ты же можешь сам предлагать свои варианты для рубрики. Присылай треки, ссылочки, видео, записи, какие-то просто названия композиции в личку телеги, либо в личку ВК.

0: 1 и 5 для детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: 9.01 в Самаре вместе в одной компании, в компании «Первый танцевальный», наслаждаемся летом, даже если тебе там не светило и не светит пока отпуск, но все равно много прелестей, которыми можно наслаждаться, как минимум, не знаю, отсутствие пробок больших, да, ну, то есть, ну, согласись, 3, там, 4 балла с утра пораньше, ну, это же прекрасно, это же здорово. Кстати, спросил тебя в телеге «Максимум», там, опрос устроили, а когда вернутся вот в 8 утра 8-бальные пробки, да, в конце августа, в сентябре, а может быть позже, может, вообще только под Новый год. Заходи, голосуй. Ну и также параллельно хочется тебя спросить, все-таки да, пробки-то есть, но где и когда ты в Самаре стоял в пробке в последний раз? Вот, может быть, действительно это было, я не знаю, по весне, а может быть, совсем недавно где-то ты нашел, ну, они все-таки есть, бывает, ну, как минимум там в пятницу вечером, да, где и когда ты в Самаре стоял в пробке в последний раз? Пиши прямо в Максе и в телеге под опросом в комментариях, ну, либо в личку телеги, в личку ВК можно писать тоже. А я это почитаю в эфире. Так, где и когда ты в Самаре стоял в пробке в последний раз? Ну, давай так, больше 15 минут. То есть прям пробка такая, больше 15 минут. Рассказывай. Да, я тебе расскажу о музыке в этом часе. Бенни Бенасси впереди.

и хватит рассказывать. Пора слушать Offenbach Miles Away прямо сейчас. Я Сергей Овчинко. Желаю тебе доброе утро. Поменьше заторов, пробок, каких-то проблем на дорогах. Оставайся в компании.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, прогноз астрологов Овны. Берите быка за рога. Сегодня ваш звездный час на работе. Тельцы, не суетитесь, действуйте строго по заранее намеченному плану. Близнецы, идеальный день для важных переговоров и новых соглашений. Раки, положитесь на логику, эмоции сегодня могут только помешать. Львы, вы в центре внимания, ждите комплиментов и признания коллег. Девы, проявите осторожность с финансами, избегайте крупных покупок. Весы, день принесет массу вдохновений и ярких творческих идей. Скорпионы, наведите порядок в делах, смело избавляйтесь от лишнего. Стрельцы, делитесь оптимизмом. Ваша энергия сегодня заряжает всех вокруг. Козероги, вероятно, отличные новости, напрямую связанные с карьерным ростом. Водолеи, отличный момент для учебы, самообразования и получения опыта. Рыбы, доверяйте внутреннему голосу, интуиция вас точно не подведет. Переслушать можно прогноз в Макс-канале и Телеграм-канале, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.17 в Самаре, я читаю твои сообщения. Ты сегодня рассказываешь, когда последний раз ты стоял в пробке, ну где-то от 15 минут и больше, и где? Где это было? Обязательно две составляющие, когда и где. Потому что некоторые пишут где, но не пишут когда, например. Вчера из аэропорта, вот Алексей все правильно написал. Так, дальше. На Московском шоссе в прошлую пятницу, вот, например. Ну вот, да, логично, да, пятничные такие, вечером, наверное, да? Пятничные вечерние пробки, особенно на выездах из города. Конечно же, сразу несколько сообщений прилетели по поводу пробок на заправке. Ну вот, например, Евгений пишет, в очередь на заправку, не написал на какую, не написал, когда это было. Или вот от Андрея сообщение, где? А, полторы недели назад в очереди на заправку полтора часа. С полуночи до половины второго. Нормально. Тоже вот Елена нам пишет, тоже не уточнила, когда именно. Тоже просто на заправку. Так, затор был утром на Московском шоссе на въезде где-то неделю назад в районе Новой Самары. Ну, в районе 15 минут. Угу. Принимается. Пиши тоже, когда. Давай, вспоминай, напрягай память. Может быть, это действительно напрягает память. Может быть, давно это было. Когда и где-то в последний раз стоял в пробках.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну и о свеженьких пробочках сейчас поговорим. Сначала о погоде. 19 градусов в Самаре по данным Яндекс.Погоды. Днем 24, малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. И вот они где. Сложности, ну, небольшие. Здесь вот, кстати, до 15 минут. Все на Новосадовой от Губанова до Нововокзальной. На Соколово от Лесной до Новосадовой. На Нововокзале от Москвы до Новосадовой. Как обычно, такой затор стандартный. Известный, мне кажется, постоянный вообще, да? Ну и от Карла Маркса до Старозагора, революционный от Подшипниковой до Гаражной и немножко Карл Маркса перед Ракитой тормозит. Так, ну и сложности есть на Солнечной, в сторону Новосадовой, там же еще ограничения в движении есть на пересечении 22-го партъезда и Новосадовой. Будь аккуратен, внимателен, ну и Советская армия тоже, стороны Волги, с этим до Новосадовой тоже притормаживает. Итак, когда ты в последний раз и где стоял в пробках от 15 минут, рассказывай, вспоминай, пиши либо в личку, в телеге, в личку ВК, но лучше прям под опросами в комментариях в Макс-канале и в Телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
0: Рекорд. Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая 55 или Антонова Овсиенко 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Спортклуб Метрофитнес. Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5000 999 рублей. Телефон 205-2020.
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
5: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
6: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
7: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
8: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226 50 71.
9: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
10: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. «Визит» – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
13: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
14: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы. Дэнс лето.
15: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:30 на часах, о некоторых новостях расскажу. На Самарской области сбили БПЛА в ночь на 10 августа. Силы ПВО за ночь уничтожили 456 беспилотников, сообщает Минобороны России. Дроны были перехвачены над Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областями, Московским регионом и Татарстаном. 14 рейсов задерживаются в Самарском аэропорту в данный момент, следует из онлайн-табло. Ограничения, я напомню, ввели в Курумычи ночью из-за беспилотной опасности. Пока об отбое и об открытии воздушной гавани не сообщается. В Самаре 15 бригад устраняли накануне последствия шторма. Мэр Иван Носков поручил срочно расчистить дороги, установить электросети, вывезено более 30 деревьев, откачано свыше 500 кубометров воды. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах. Лента.
9: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
13: Рекорд.
0: Рекорд. Dance.

0: 9.46 самаре, дополнительный заряд. Сейчас получишь бодрости от рекорда. Кофейный такой заряд. Сразу троим сдарю приглашение на кофе, на абсолютно любой кофе, на два кофе. Приглашение каждое на двоих в Мозаик Кофе Инти. В любую из кофейн, в любое время можешь отправиться. В конце мегаутренних часов мы тебя спрашиваем, какой трек-будильник из двух предложенных звучал ранее. Выбирай первый либо второй, цифру 1 либо цифру 2, отправляй в личку телеги либо в личку ВК, ну и забирай бодрящий бонус. Так, ставлю два фрагмента сейчас, потом цифру 1 либо цифру 2 пиши в личку телеги, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщение тебе приходит в одно окно. Первый фрагмент. Возможно, эту тему мы слушали, Алек и Дженнифер Лопес. А может быть, вот эту. Это новинка от Afrojack. Итак, цифру 1, либо цифру 2 отправляй в личку в телеге, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Столбик термометра дотянулся до отметки плюс 20 по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня в Самаре переменная облачность и до 24. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Ну, к полудню будет 4 балла. Сейчас на Соколово от Лесной до Новосадовой есть проблемы. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой стандартный затор. Сложности сейчас также наблюдаем небольшие на Революционной от Подшипниковой до Москвы. На Москве от Революционной до 4-го проезда. На Советской Армии страны Волги до Новосадовой. Дальше до Москвы тоже очень все плотно. Так, солнечную сторону Новосадовой. Ну, там перекрытие, да, в районе 22-го партизана до Новосадовой. Помнишь, да? Рельс трамвайные ремонтируют. Карл Маркс немножко притормаживает перед Ракитой.
1: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
1: Телефон рекламной службы.

0: 9.56, и бодряки летят сейчас следующим людям, вообще каждому, конечно, они летят, наши музыкальные, но сейчас речь про кофейные. В конце мегутренних часов спрашиваю тебя, какая тема была ранее, ты либо вспоминаешь, либо гадаешь, если недавно подключился, нам не важно, когда ты подключился, помнишь, знаешь, забыл, как угодно. Главное ответить верно и своевременно. Два фрагмента ставил, нужно было выбрать трек будильника, который звучал, первый надо было выбрать, цифру 1, вовремя у нас, внимание, отправили... Анна Ковалева, мои поздравления, Никита Морозов и Константин Максимов. Аня, Никита, Костя, поздравляю, каждому дарю по двойному приглашению в кофейню Мозаик Кофейн Ти, в любую из кофейн, на любой кофе, на два любых кофе, да, в любое время можно воспользоваться. Время следующей игрушки уже на подходе, ждем. Продолжаем начинать новую неделю в компании «Первый танцевальный».
1: Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс, я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 10 часов в Самаре. Мы продолжаем слушать отличную музыку, общаться, бодриться, пить кофе, воду, я не знаю, кофе от рекорда, кстати, тоже возможно. Ну и водица тоже рекордная, может оказаться у тебя в наличии. Выигрывай брендированную артезианскую воду в брендированных наших бутылочках рекордных. Скоро следующий эпизод игры H2Ушники. По поводу общения, ты сегодня, вот пока утренние пробки отсутствуют, как таковые, да, рассказываешь, а когда ты последний раз все-таки умудрился постоять в пробке где-то от 15 минут, где это было, когда это последний раз было, может быть, действительно еще до летнего сезона, а может быть, недавно, рассказывай в телеге, в Максе под опросами, в комментариях, я все это почитаю. Да, почитаем, попьем водицы, кофе тоже много, я напомню, разыгрываем кофейные бодрики периодически, вот несколько штук разыграли несколько минут назад. Ну и мы продолжаем слушать музыкальные бодрики, да, принимай Бибер Экс и Дэвид Гетта, Sad Girls.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, прогноз астрологов Овны. Берите быка за рога. Сегодня ваш звездный час на работе. Тельцы, не суетитесь, действуйте строго по заранее намеченному плану. Близнецы, идеальный день для важных переговоров и новых соглашений. Раки, положитесь на логику, эмоции сегодня могут только помешать. Львы, вы в центре внимания, ждите комплиментов и признания коллег. Девы, проявите осторожность с финансами, избегайте крупных покупок. Весы, день принесет массу вдохновений и ярких творческих идей. Скорпионы, наведите порядок в делах, смело избавляйтесь от лишнего. Стрельцы, делитесь оптимизмом. Ваша энергия сегодня заряжает всех вокруг. Козероги, вероятно, отличные новости, напрямую связанные с карьерным ростом. Водолеи, отличный момент для учебы, самообразования и получения опыта. Рыбы, доверяйте внутреннему голосу, интуиция вас точно не подведет. Переслушать можно прогноз в Макс-канале и Телеграм-канале, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10 часов и 14 минут. Через несколько минут одним H2Ошником станет больше. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь. Все зависит от того, что сделает тот человек, которому позвоним. По нашим правилам мы дозваниваемся до игрока и дарим брендированную воду рекорда в фирменных бутылочках с логотипом «Первая танцевальная» от производителя «Кристальная». Вопрос в количестве. Сколько мы подарим? Всегда у нас на кону 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они делились. Вот сейчас, например, 6 бутылочек. Но на самом деле H2Ошником станет участник при любом количестве бутылочек, которые он заберет с собой. Вот главное — ответить на звонок. Если ты еще не написал нам фразу «хочу пить», не заявил о себе, о своем желании поиграть, то напиши. Все, напиши и дальше просто слушай. В любой момент можем позвонить тебе. Неважно, куда ты написал, можно писать в личку телеги, в личку ВК. Главное, укажи номер телефона. И неважно, когда ты написал, потому что шансы равны у тех, кто давным-давно это сделал, и у тех, кто совсем недавно. А вот кому мы позвоним, узнаем через несколько минут.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас же узнаем о погоде. В данный момент 20 градусов. В Самаре, по данным Яндекс Погода, днем сегодня 24 и малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднения. Основные сложности сейчас на Красноармейской, от Турицкого до Спортивной. Ну, небольшие такие плотные движения. На Революционной, от Подшипников до Московского, что на Москве, от Революционной до 4-го проезда. На улице Авроры от Дыбенко до Марии Старезы. В обратку. На Советской армии перед Новосадовой стороны Волги, перед Москвой чуть-чуть тормозим. Так, Нововокзальную, естественно, отметим от Москвы до Новосадовой. Ну и Заводское шоссе, вот кабельный до 22-го тоже плотничком. Карлита и Софи Такер, новинка дальше. И красивый хит от All Things Break, Gravity.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Трэш Пати на рекорде. Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трэш Пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: Максидом.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Обычный день, если ты не в Супре.
6: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.
8: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.23 в Самаре. Я не знаю, наш участник, которого рандомно что-то выбрал, ответит на звонок или нет. Не знаю, все ли бутылочки с артезианской рекордной водой от бренда Кристальная он заберет, либо поделится следующим участником. Но мы сейчас ответим на все эти вопросы по порядку. Конечно же, летняя тема продолжается. Пиши, если ты еще не в игре, фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК обязательно. Укажи номер телефона. Несколько раз в день выбираем заявки, дозваниваемся до игрока. А если он отвечает нам, говорит «Алло», прием, то становится H2Ошником рекорда и забирает брендированную рекордную воду, да, в фирменных таких бутылочках с логотипом первой танцевальной. Но мы, естественно, его, как всех, спрашиваем, сколько он забирает с собой. У нас всегда на кону 4 бутылочки, это такой минимум. Иногда 4, да, иногда больше, да, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они делились, они забрали все. И вот каждый участник решает забрать все, либо поделиться. На кону сейчас 6 штучек, ну, тут либо 6, либо пополам. Как поступит Александр? Узнаем. 2-5-6-6. Последние цифры номера мобильника. Дозвонимся до Саши и посмотрим в итоге, какой у нас расклад. Ну, то, что он станет H2Ошником, если ответит на звонок, это да, по-любому. Но вот как он поступит с бутылочками, которые у нас имеются, все ли заберет, либо поделится. Дозваниваемся до Сани. 2-5-6-6. Последние цифры номера мобильника. Так, ждем. Гудки есть, прекрасно. Теперь остается услышать то самое заветное «Алло». Ну, от меня заветное «Это рекорд». Ты H2Ошник. Все дела? Прекрасно. Вот такое тоже бывает. Ну, к сожалению, увы и ах. Ладно, в следующий раз, может быть, повезет. Я напомню, что все, до кого мы не дозвонились, да и до кого дозвонились и уже является H2Ошником, можно им дважды стать. Мы можем позвонить, естественно, в любой момент все заявки. Действительно, пока лето продолжается, пока наша летняя история тоже продолжается, развивается в самом разгаре. Когда в следующий раз будем разыгрывать водицу рекордную, естественно, заранее мы предупреждаем в телеге и в Максе. Радио Рекорд Самара, подписывайся.
0: Лето. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:31, о некоторых новостях. 19 самолетов задерживаются в Самарском аэропорту. На данный момент 2 рейса в Москву отменены. Напомним, Крумыч закрыт с 3 ночи из-за беспилотной опасности. Об отбое информации не было. Ранее Минобороны сообщило о том, что над регионом сбили БПЛА. Ураган повредил почти сотню зданий в Самарской области. Накануне, по данным МЧС, ветер снес кровли 95 строений, среди них 79 частных и 8 многоквартирных домов. Без электричества временно остались почти 4500 домов в 8 районах. Аварийные бригады уже восстанавливают сети. В Москве открылась фотовыставка о Самаре и Самарской области на Тверском бульваре. Экспозиция включает снимки, рассказы о ключевых достопримечательностях, промышленном потенциале, культурных достижениях, природных красотах и людях региона. Мероприятие приурочено к 175-летию Самарской губернии. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.
8: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
13: Рекорд.
0: Рекорд. Дэнс лето.
13: Лето.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: 10:48 в Самаре и в отсутствии каких-то таких крупных пробок, по крайней мере, по утрам, выясняем, а когда ты в последний раз умудрился все-таки постоять где-то и где? Ну, понятное дело, я думаю, ты понимаешь, да, какой самый популярный ответ. Читаю твои сообщения, которые прилетели у нас вчера на трассе между Висловкой и Старосемейкино. Мост на реке Сок. Кроты поели. Так, у нас сообщение от Анны. Так, вчера заправка на Антошке 45 минут. Так, с июля нигде пока свободно. Сейчас конец августа наступит. И, пишет Алексей. Так, да, про заправку от Марго сообщение. На ЗС, где же еще сейчас пробки? Только там, круглосуточно, от Алекса. Когда учился в универе на Киевской, от Сергея сообщение. В субботу на заправке около Руси почти 40 минут стояла Лиза. Так, вчера из аэропорта вот сообщение тоже пришло с фоточкой. Кольцо Уральское шоссе, Южный шоссе в какую-то пятницу, Женек написал. Южный мост до Авроры промышленности. Не умеют люди трогаться на зеленый. Пока каждый раскачается, найдет свои педали. Ужас, Настя, недовольна. ЖД вокзал каждый день. Вот, кстати, да. Вот это сообщение от Макса. Общаемся дальше, ставимся на связи с тобой в Максе в телеге и ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну и что в данный момент на улице происходит? 22 градуса в Самаре, по данным Яндекс Погода, днем малооблачно. 24. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. На Новосадовой от Губанова до Нововокзальной есть затор. На Московском шоссе от Потапова до Авроры, от Революционного до Авроры практически тоже. На Революционной от Подшипниковой до Москвы. На улице Авроры стороны Аэродромной и до Дыбенко очень плотное движение тоже. Ну и в принципе все. Основные такие какие-то моменты озвучил.
0: Рекорд. Реклама. В Магнит Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт quadroprofi.ru.
2: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
3: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
4: Дэнс лето.
0: На рекорде. Yeah!

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Почти правда, Никита и Стас, 10.00 в Петербурге по московскому времени. В этом часе любовный гороскоп не пропускайте, он сегодня выйдет у нас только в эфире онлайн. Наш СММщик Даниил в Омск уехал, да, укатил он. Красавчик, конечно, завидую я ему чуть-чуть. По-доброму.
3: По земле. Он там контент ищет какой-то.
2: Амичевский.
3: Набраться омской силы.
2: Минералки привезет нам омской один.
3: Какой?
2: Это ты еще не в курсе, это вкусно. В общем, да, слушайте гороскопы, ватафакты ловите тоже. Мы пока к новостям. Самый пожилой президент в мире пропал. Такая история.
3: Он не пропал, это по-другому называется. Оставьте человека в покое.
2: 93 года ему, это президент Камеруна, Поль Бия его зовут.
3: Так, Поль.
2: Уже 2 месяца находится за пределами страны. Что произошло? Он 7 июня уехал в Европу, как заявлялось, с коротким частным визитом.
3: С коротким.
2: А однако с тех пор не вернулся в Камерун и публично не появлялся. Последний раз, вроде говорят, как видели его в Амстердаме.
3: На улице красных фонарей?
2: Не знаю.
3: Так он, в принципе, из Камеруна вышел такой, водопровод?
2: В общем,
3: что, еда не бегает от меня?
2: Весь Камерун думает, где Поль? Где Поль? Где искать Поля? Кто теперь вместо Поля?
3: А там поле не паханное.
2: А будет ли целое, а не Поль в этот раз?
3: Я думаю, что он отправит смс-ку, говорит, ой, правьте без меня.
2: Но вообще интересно, да, вот так пропасть, а ты самый узнаваемый человек в стране.
3: Он такой, у меня международное совещание здесь. Здесь есть азиаты, вот немножко другие люди. А вас как тут? И все, сидит, радуется там, налаживает контакты, чувак.
1: Вейкаперы на рекорде.

0: пикаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Так, про какой-то спорт, наверное.
2: Про все вместе взятые. Итак, поехали. Бокс был узаконен как вид спорта только в 1900 году. До этого он считался слишком жестоким и малопригодным для присутствия возможной публики.
1: Просто так морды били.
2: Ну, как бы считался как подпольное развлечение. А потом это вот все спортом своей федерации, все остальное.
1: Спорт.
2: В 20 веке бокс стал самым популярным видом спорта в кинематографе.
1: Ну, логично.
2: Да, вот то, что ты, наверное, уже все знали, в древние греческие атлеты, олимпийцы соревновались абсолютно обнаженными. Вот все олимпийцы, да, вот они голенькими бегали, все делали. Не сейчас, это вот в древней Греции, да. Гимнастика, по сути, происходит от греческого слова гимос, что означает голый, обнаженный. Таких атлетов пытались один раз одеть, но у них ничего не получилось, поэтому на трибуны не допускали женщин.
1: Ладно, я понимаю, я бы поучаствовал во всех видах спорта, кроме борьбы.
2: Ну, да, да, все бы там поучаствовали, кроме борьбы. Метание копья еще непонятно, да, что там метнешь. Первой продукцией семьи Дасслер, это основатели компании Adidas и Puma, Адольф Дасслер и Рудольф Дасслер, вот, были спальные тапочки.
1: О, это первые вообще?
2: Да, они сначала делали спальные тапочки, потом такие, хоп-хоп, давай делать кроссовочки, и все нормально.
1: И спальные тапочки неудобно, давай, еще для чего-то для бега нужны.
2: Кроссовочки. Итак, в футбольном матче испанской второй лиги, год не указан, между Сан-Исидро и Олимпико Каранте. Вот так вот пусть будет.
1: Может,
2: ну, да, потом поправите меня, если это неправильно. За несколько минут до конца игры игроки двух команд собрались вокруг судьи, чтобы обсудить с ним неправильные его решения. Начали кричать и наседать на него. Что сделал судья в этот момент?
1: Что?
2: Он показал красную карточку всем 22 игрокам.
1: Ого.
2: В обе команды просто на-на-на-на-на-на, как Ниц так вот расшвырял их. Видимо,
1: сюрикены, да?
2: Да, у него их не было. Я думаю, что он взял просто колоду карт и всем черви пораздавал с бубнами.
1: Ходите, и все. Ходите вы первые.
2: И всех выгнал. Правильно, так
1: молодец.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Реки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
4: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
5: при участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-Банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года. Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
9: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе Imperial Fitness карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. Imperial Fitness. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
10: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. Визит – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212-99-90.
13: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.
14: Рекорд. Рекорд. Дэнс

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 10 августа для вас.
2: Так, что у нас там с гороскопом?
1: Овны начинают, давай.
2: Овны, сегодня вам неожиданно придется признаться в любви вашему любимому человеку.
1: Тельцы, от сегодняшнего свидания не стоит ждать сказки, чудес и исполнения всех самых заветных, даже невысказанных желаний.
2: Близнецы, сегодня кто-то будет нуждаться в вашей заботе.
1: Раки, в этот день вам не стоит торопиться с принятием какого-то ни было решения.
2: Львы женского пола сегодня могут встретить старых друзей или подруг детства.
1: Девы, в этот день вам не захочется разбираться ни в своих чувствах, ни в чувствах вашего партнера.
2: Весы, сегодня ваши возможности и желания совпадут.
1: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку захочется поставить над вами какой-то научный или малонаучный эксперимент.
2: Стрельцы, в этот день постарайтесь удивить вашего любимого человека чем-то необычным.
1: Козероги, если сегодня у вас все валится из рук, ищите утешение в том, что вас любят.
2: Водолеи, постарайтесь проявить в отношении вашего любимого человека побольше нежности и любви.
1: Рыбы, в этот день на вас нападет приступ ностальгии, который обернется довольно неприятными ощущениями для вашего любимого человека. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Сербия готова помогать Украине на пути к вступлению в ЕС, заявил Вучич после встречи с Зеленским в Белграде. По словам Зеленского, Сербия также решила выделить 2 миллиона евро на поддержку украинского энергетического сектора. Володин заявил, что действующих ограничений на продажу вейпов недостаточно для защиты детей и призвал регионы активнее вводить полный запрет на их розничную продажу. По его словам, несмотря на действующие ограничения, число специализированных магазинов за год сократилось лишь на 10%. Сейчас правом полностью запрещать розничную продажу вейпов воспользовались только 5 регионов. В Великобритании мужчина в черном балахоне с косой несколько часов стоял на крыше больницы и наблюдал за пациентами. 26-летний мужчина забрался на крышу медучреждения Уэльса и размахивал предметом, похожим на длинный нож или серп. Полиция и пожарные прибыли на место и задержали мужчину. Позже суд оштрафовал его за создание помех работе больницы. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс Плюс, Яндекс.Сети. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
12: Дэнс лето!
0: На рекорде. Лето!

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Реально горячая. Появилась инициатива, за которую я обеими руками за.
2: Так.
1: Школьникам хотят выдавать права на авто вместе с аттестатом. Очень круто. Учиться вождению предлагают уже с 9 класса. Ну, это вообще замечательно. В общественной палате предложили добавить школьный курс автодела с полноценным обучением вождению. Если инициативу поддержат, выпускники смогут получать водительские права в одно и то же время с аттестатом. Это очень круто. Ты же не все знаешь про мое прошлое. У нас в Салехарде, когда я учился, у нас было такое предприятие, как МУК, оно называлось. Не помню, как расшифровывается, в общем. Но ты мог ходить туда на дополнительные какие-то курсы.
2: Да, я знаю такое.
1: Да, и при этом всем там была как раз-таки вот теория автодела.
2: У нас УПК называлось.
1: Вот, и мы год ходили, обучались правилам дорожного движения. Мы ходили там один раз, а то и два раза в неделю. После этого всего была практика еще на автомобилях.
2: Да.
1: Потом мы сдавали экзамен, и каждый выходил, тот, кто ходил год на вот это учреждение, каждый выходил с правами потом. То есть мы даже сдавали в 17. Если ты сдал в 17, как только тебе 18 исполняется, ты идешь и получаешь, просто фотографируешься на права.
2: Это прекрасно.
1: Это очень круто. Это было у нас все бесплатно, замечательно.
2: Да, это прекрасно, но не в современных реалиях.
1: Почему?
2: Мы очень часто жалуемся на зумеров, на их на эмоциональное состояние, а уж новое поколение тоже. То есть я предлагаю, чтобы не просто выдавали права, а было более тщательное

0: Я считаю, что...
1: Даже... Да, не 18.
0: Давай получше. Так, если школьник сдал на права, он, да, имеет право 18 лет пройти повторное, облегченное, как сказать, не освидетельство, что это...
1: А зачем?
0: Подтвердить.
1: Если... А зачем?
0: Да потому что, ну, лично мое мнение, да, я не говорю про всех школьников. Я уверен, что так и всех нужно проверять. Что сейчас выдаются права, действительно, абы как. Я считаю, что в школе будет тоже какая-то упрощенная система, и я не знаю, кому мы выдаем права.
1: Мне кажется, наоборот.
0: Современные школьники на велосипедах ездить не умеют,
1: смотри,
0: нормально.
1: Здесь же как раз и история в том, что ты в любом случае будешь сдавать ГИБДД.
0: Да.
1: То есть априори, то есть ты не обойдешь ГИБДД.
0: И это понятно.
1: Вот, и эти же школьники точно так же в свои 17 лет будут сдавать уже с хорошей базой с 9 класса правил дорожного движения и на BMW будут включать даже поворот. Если они у них будут.
0: Я не переживаю за их навыки вождения.
1: Так.
0: Я переживаю за их состояние и поведение за рулем. Вот что меня
1: триггерит. Да, все нормально, я им доверяю. Все водители собрались, школьники. Я за вас. Будем кататься.
0: Знаешь, я сколько повидал таких на каршерингах?
1: Это
0: который боком едет такой. Да, все же нормально.
1: Это потому, что вот этой инициативы не было. Поэтому
0: права. А права у них есть, они их сдавали.
1: Это надо проверять.
0: Ну, давайте будем... На рекорде.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Обновляем актуальную информацию. В Самаре сейчас плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером ясно и до плюс 21 градуса. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. Из крупных на Заводском 10-минутка от 22-го партезда и до Кабельной, ну еще минут 5 ехать по Авроре от Аэродромной до улицы Гагарина. А еще напоминаю тебе про наши информационные каналы в Телеге и в Максе. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Не стесняйся и подписывайся на наши каналы Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
4: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой».
3: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
4: Поймай свой крутой билет.
3: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
5: Категория 18+.
6: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. И знаете, смотрю я на сводку синоптиков, и в этом году, видимо, кто-то решил, что лето достаточно с нас, и просто начал тянуть рубильник вниз, но мы не отчаиваемся, потому что лето, оно же не только снаружи, ну и как минимум дэнс-лето на рекорде здесь у нас продолжается, как и наша игрушка фирменная с водичкой. Так что не грустим, мы берем от остатков этого сезона просто максимум. Ну и ваш двоушников мы по-любому с тобой зарубимся уже через несколько минут, но я также расскажу, что будем слушать в ближайшие 60 минут, а здесь у нас Сиеста, Эко Сакс Финале. Послушаем крутую работу от Фишера. Будет еще легенда Эфро Джек и Лайн. Ну и, само собой, новинку тоже услышим. Cardfish, Wet Girl. Но в новый час на рекорде залетим вместе с Offenbach, Miles Away. Это рекорд дэнс лета. Мы продолжаем.
0: Рекорд дэнс

0: понравилось, либо же частью поделиться со следующим участником. А мы всегда раздаем 4 бутылочки плюс то, чем поделился предыдущий участник. И таким образом у нас какое-то количество бутылок и собирается. Если хочешь их заполучить, нужно всего-то навсего, и еще раз напомню, написать «Хочу пить» в личку нашей группы ВКонтакте, либо телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Будем обзванивать уже через несколько минут, поэтому если еще не отправлял эту фразу «Хочу пить», можешь сделать это сейчас. Рандомайзер работает у нас по-разному. Может быть, выберем того, кто только что вот отправил, а может быть и месяц назад, а может даже два. Так что не тормози, играем совсем скоро.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Сама для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Пришло время отрывать просто от сердца нашу фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Но отдавать ее будем, конечно же, с радостью, потому что слушателям рекорда ее, собственно, и отдаем. Я напоминаю, что заранее ты отправляешь фразу «хочу пить» в личку телеги, либо группу ВКонтакте, оставляешь номер мобильного телефона. Мы звоним, если берешь трубку, то можешь забрать всю воду, если, конечно, пожелаешь и не пожадничаешь, а можешь частью поделиться с следующим участником. И, кстати, у нас 6 бутылочек прямо сейчас накопилось, поэтому рандомайзер тоже определился, и будем мы звонить. Юре, последние цифры мобильника 2387. Посмотрим, возьмет ли он трубку и заберет ли он все. Итак, набираем Юре. Я надеюсь, хотя бы до гудков мы дойдем. Он нас услышит, возьмет трубку и заберет какую-то часть бутылок, либо же заберет вообще все. Гудки есть, уже хорошая новость. А вот Юры пока в эфире не наблюдается. Может быть, занят, может быть, чем-то еще мы его отвлекаем. Алло. Юра, привет тебе! Это Радио Рекорд Самара, игра H2Ошники. Отправлял же фразу «хочу пить».
2: Да, отправлял.
1: Скажи, на сколько хочешь пить? На все 6 бутылок, либо поделишься?
2: Так, а у нас сейчас на кону 6, да?
1: 6 бутылок.
2: Давайте поделимся.
1: Ну вот.
2: Кого-то порадуем больше.
1: Красавчик, не стал жадничать, звучат тебе аплодисменты. Называем тебя H2Ошником рекорда. И 3 бутылочки тебе достаются. Юр, красава, молодец.
2: Спасибо.
1: Взял вовремя трубку. Ну и, конечно, если хочешь, чтобы мы тебе также позвонили, напиши номер мобильного телефона, а также «хочу пить» в личку нашей телеги, либо группы ВКонтакте. Играть будем еще сегодня вечером, так что не пропусти. Заглядывай в наши соцсети, в наших каналах, в телеге и в Макси. Мы сообщаем, сколько бутылочек у нас на кону на данный момент.

0: Рекорд. Новости.
1: Ну и в середине часа делюсь с тобой последними новостями. Больше 8 часов действовала беспилотная опасность в Самарской области сегодня. В Курумыче вводились ограничения. Сейчас в самарском аэропорту задерживаются более 20 рейсов на вылет. 2 отменены. Вячеслав Федорищев выразил соболезнования жителям Республики Татарстан от всей Самарской области. 13 человек погибли, среди них есть ребенок. Еще 39 пострадали в результате атаки БПЛА на Нижнекамск. В Татарстане объявлен траур. СК на транспорте возбудил уголовное дело из-за смертельной аварии на Волге в Самаре. Как сообщал ранее City Traffic, 2 человека погибли 7 августа в районе острова Сосновой в Красноглинском районе Самары при столкновении катера и лодки. Вся оперативная информация в наших круглосуточных каналах Макс и Телеграм Радио Рекорд Самара. Подписывайся для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

0: Ну и в финале этого часа делюсь с тобой актуальной информацией о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 24, по данным Яндекс Погоды. Сегодня вечером ясно и до плюс 21. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. И они небольшие, их немного. На Красноармейской минут 10 ехать от Галактионовской до Спортивной. Ну и 5 минутки на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. И на Димитрово от Тополей до Демократической. А еще я тебе напомню, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать где бы ни находился и чем бы ни занимался. И делать это можешь не только в машине, но и дома. С помощью умной колонки просто скажи «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, группе ВКонтакте, в описании, либо в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Оставайся с нами на связи.
1: Рекорд. Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
1: Евро-5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на aurora-mall.ru, 18+.
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
5: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
6: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
7: Максидом.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
10: Новая Самара.
11: Застройщик ООО «Созависимость», проект «Медикурация» на сайте наш.рф.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
13: Телефон рекламной службы.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, и все еще, конечно же, с вами, и советую вам лениться, даже не то чтобы советую, а призываю, и россиянам советую чаще лениться. По словам психологов, они это придумали только так, ваш организм может полноценно восстановиться. Рекомендуется лежать и смотреть в потолок, окно, стену, бесцельно просто ходить или заниматься чем-то необязательным, вообще какое-то время в сутках. Главное делать это без скроллинга ленты вообще, чтобы не брать телефон в руки никаким образом, чтобы лишний раз не нагружать мозг. Когда вы смотрите вот эти все свои видосы, мемасики и так далее, мозг нагружается, он заставляет испытывать какие-то эмоции, а здесь нет ничего. Тишина, пустота, наедине с собой. Вот что нужно сделать. Обязательно в понедельник всем двойная порция полениться. Прописываем от рекорда. Ну классно же, ну умеют же, ну хорошо психологи, ну спасибо, ну руки жмем. Ну круто же, сколько вы ленитесь обычно, напишите в чат мобильного приложения рекорда. Адекватно, честно. Я чисто для себя никому не расскажу. А пока трек в этом часе. Тони Дарк Айс, Your Body.

0: «Транслята» в мобильном приложении «Рекорда».
1: «Рекорд». Реклама.
2: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226 50 71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
5: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. «Визит» – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Отказ Греции от российского газа может ударить по ее экономике. Об этом заявил представитель МИД России. По его словам, переход на американские СВГ приведет к росту цен на электроэнергию и, как следствие, стоимости товаров. Напомню, в минувшем году российский газ составлял 45% импорта Греции. Срок оплаты автоштрафов для машин с иностранными номерами в России могут сократить с 60 дней до суток в 2027 году. По истечении срока машину могут задержать до уплаты штрафа. Ранее в МВД отмечали, что за 60 дней водители могут выехать за пределы России. С 1 сентября работодателям запретят устанавливать испытательный срок при приеме на работу для мам с детьми до 3 лет. В общественной палате считают, что мера поможет снизить стресс после декретного отпуска и обеспечит женщинам более стабильные условия трудоустройства. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на campageta.t2.ru.
13: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: 5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: И продолжение этого часа. Делюсь с тобой актуальной информацией о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 14. Завтра ясно и до плюс 25. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час, и также

0: сервисом Яндекс.Карта оценивается на 4 балла. Местами есть затруднения, и все так же немного. Самый крупный затор на Димитрово от Старозагорода до Московского шоссе. Там проведешь в районе 8-9 минут. Ну и небольшая пятиминутка на Заводском от Профильной до 22-го партъезда. Ожидается, что пробки начнут расти только после 5 вечера, и тогда к 6 достигнут 5 баллов. А еще напоминаю, что мы продолжаем нашу летнюю игрушку, в которой ты можешь выиграть эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если дозвонились, ты решаешь забрать весь приз, либо поделиться частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» номером телефона в личку группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», либо нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Все подробности, а также информация о накопленных литрах в телеге и Максе Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
4: Слушай «Радио Рекорд Самара онлайн». Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
2: Дэнс лето.

0: Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, и здесь все еще, конечно же, с вами рассказываю рэпер, ведущий тачки на прокачку, тот самый легендарный Экзибит, помните его, когда он говорил, я прокачаю твою тачку, убрал немножечко за рукав и показывал, что сделает все нормально. Он стал главным катаблогером вообще, если вы не знали, думали, куда делся Экзибит, он еще и музыкантом был, кстати, он теперь регулярно записывает ролики со своей кошкой, Тандер ее зовут, обозревает лотки, рассказывает о разных видах корма и дает советы, как правильно следить за здоровьем питомца. Видите, теперь прокачивает усатых, видимо, кошечек Экзибит. Замечательно. Кстати, классная была передача, да, вот эта тачка на прокачку. Я помню, потом аналог выходил, по-моему, Анита Цой ее делала, если я не ошибаюсь. Но база-то все равно была у Экзибита. Воспоминания разблокированы, да? Захотелось несколько выпусков пересмотреть. Какое у вас шоу любимое из прошлого? Напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Я для себя никому не озвучу. Конечно же, не расскажу ваших секретов, даже если они самые странные, эти шоу. Будут делить в чате мобильного приложения Рекорда. А я расскажу о треках в этом части. Тем более там Алок, Everything's Fine. Fisher, Favor. Morgan Citri, Beat is Jumping. Glenn Carusel, Right. Мы как Экзибит прокачаем ваш понедельник, конечно же, лучшей танцевальной музыки. Начинаем с Бауса. Магнетик трек называется в рекорд-миксе, и вы слушаете.
1: Дэнс лето
2: на рекорде.

0: новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. «Радио Рекорд Самара». Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
6: Про депутатов.
7: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принятых законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
5: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, и строительство, и международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
8: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99-90.
11: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Рекорд. Новости.
1: Юрий Филипсон заявил, что санкции против России все сильнее отражаются на экономике стран Евросоюза. По его словам, затянувшееся согласование нового 21-го санкционного пакета показывает, что ограничения наносят ущерб не только России, но и самим европейским государствам. Россия может принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году. Такое право у страны есть, заявили в Европейской федерации водных видов спорта. Организация также готова допускать российских спортсменов к своим турнирам с флагом и гимном, если это разрешат страны-хозяева соревнований. Фильм «Последний богатырь» «Колобок» собрал более 143 миллионов рублей за первый уикенд проката. Больше всего картина заработала в воскресенье – 73 миллиона рублей. Всего с момента премьеры 6 августа сборы фильма достигли примерно 248 миллионов рублей. Ради рекорда объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк в столице». Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену Вики и стадиум выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов, от ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Эйвинакс, Си-Туки и Гвоздь. 31 октября, Москва, Вики и стадиум, «Пиратская станция Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Змеиный яд, как правило, неэффективен при проглатывании. Чтобы вызвать повреждения в организме, он должен попасть в кровоток. Но незнакомые МЧСники рассказывали, что ни в коем случае отсасывать яд нельзя. Сразу вызываешь МЧС, скорую,
2: шамана, серпентолога, Гарри Поттера, Волан-де-Морта.
1: Все связи свои поднимаешь.
2: Подружек своей бывшей зовешь. Они знают, как общаться со змеями.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Погода. Пробки.
3: И далее кратенько расскажу тебе о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 24 градуса, по данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 14. Завтра синоптики обещают нам ясную погоду и до плюс 25. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час, и сервисом Яндекс.Карты оценивается на 4 балла. Местами есть затруднения. Из крупных заторов отметим Машковское шоссе от Советской Армии до Авроры минут 15 ехать. Также притормаживает Южный мост от Южного берега Авроры до Промышленности. Ну и 5-минутки на Новосадово от Солнечной до Шверника. Красноармейская тормозит от Урицкого и до Огибалова. Ну и также 5 минут на Московском шоссе от Кирова до Димитрова добираться. А еще напомню про

0: наши информационные каналы в Телеграме и Максе. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Подписывайся на наши каналы «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: Максидом.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
5: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
6: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Секс начало много рабочей недели с понедельника, а у меня, по ощущениям, почему-то до сих пор пятница. О чем это говорит, что уикенд хорошо прошел или что? Или я еще немножко не в рабочей струе? Так, ладно, гоним от себя нерабочие мысли. Новости есть из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Конечно, про любовь, вы же все ею интересуетесь. Большинство мужчин чувствуют себя одиноко, без отношений. Кстати, для меня это откровение. Итак, 30% сильнее всего накрывает парней, когда хочется куда-то сходить, а не с кем, компании нет. 24% страдают, чувствуют себя одиноко. После работы пришел, вот диван тебя ждет максимум, там, ну, может быть, четвероногий друг, и все, жены, девушки нет, никого нет. Я вот честно всегда была уверена, что мужчины такие охотники, самодостаточно, ничего им там, никакие вторые половины не нужны. Оказывается, нужны, потому что опрос в ЦИОМ, ну, никак не обманешь. А еще я знаю, что на многих из вас, и девочек, и парней давят наши родители, интересуются, что когда замуж, когда женишься, когда дети, когда внуки. Друзья, если так, заглядывайте к нам в мобильное приложение «Радио Рекорд», рассказывайте, давят ли на вас вот с этими вопросами, довольно личными и деликатными. Если да, то что вы отвечаете? Может быть, есть какой-то универсальный ответ, почему до сих пор я не замужем или не женат? Пишите обязательно, почитаю, буду мотать на ус тоже непременно. В этом часе новинку у нас отдали Ян Хендриксон и Ибица «Цирко Локо». Еще Карлита впереди и Манхэттен.

обязательно Gearbox и Graceland. Прямо сейчас Оффенбах и Miles Away в эфире.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
5: Категория 18+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: В МИД России заявили о тяжелейшем кризисе внутри НАТО за всю историю Альянса. По словам Юрия Пилипсона, об этом, в частности, свидетельствует обсуждение возможного выхода Словении из организации. Он также отметил, что ситуацию усугубляют противоречия между наиболее влиятельными странами НАТО. Пассажиропоток на авиарейсах между Москвой и Петербургом за первые полугодия этого года снизился на 18% до 1,6 миллиона человек. Эксперты связали падение с растущим влиянием ковров и сокращением транзитного потока через Москву. Россияне Андрей Бобров и Яна Соловьева завоевали серебро в смешанной эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле. Спортсмены набрали 1442 балла и выступили только в венгерской паре. Бронзу взяли представители Великобритании. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас плюс 25, по данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 14, и завтра синоптики обещают нам ясную погоду и также до плюс 25. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла, местами есть затруднения, и большой затор наблюдается на Южном мосту от поста ГИБДД до промышленности, там проведешь в районе получаса, также минут 10 ехать от поста ГИБДД до Уральской. На Нововокзальной уже небольшой совершенно затор, около 5 минут добираться от Московского шоссе до Новосадовой, как и по Красноармейской, от Урицкого до Спартака. Активный. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на том же уровне. А еще я тебе напомню, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать, где бы ни находился и чем бы ни занимался. И делать это можешь не только в машине, но и дома. С помощью умной колонки просто скажи «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, группе ВКонтакте, в описании, либо в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Оставайся с нами на связи.
3: В прошлых выпусках трэш-пати.
4: Моя жизнь недавно круто изменилась. В краски яркие она преобразилась. И плохого настроения теперь ноль.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самана. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Новый трек на рекорде.
1: Дали и Ян Хендриксен. Ибица Сирко Локо.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Помимо того, что сегодня у нас понедельник, надо же знать еще, чем этот день знаменит, да? Оказывается, что сегодня Всемирный день Льва. Очень хочется поздравить своих коллег, тех, кто Лев по гороскопу, но нужные мне сегодня в офис не явились, конечно же, да? Помимо того, что у нас день харизматичных личностей. Знаете, я задумалась, вот говорят, вот, если у тебя есть харизма, там это, там то, за тобой потянутся. А что такое харизматичная личность? Вот, друзья, для вас это что? Это чем таким невероятным нужно обладать? Вот какие характеристики вы можете дать харизме? Мне вот кажется, что ты харизматичный, если тебя невозможно скопировать. Наверное, так. А что для вас? Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Все, я вас загрузила. Давайте, все, действуйте. Афроджек в этом часе. Алайн. Еще услышим Кайго. Take me back. Непременно Winter Culture Lost. А еще Эйфи Meet Me in the Dark. Прямо сейчас Sony Fodera. Think about us и все это. Record.

ученые доказали, что дни рождения полезны. Те, у кого их больше,

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Рыболовы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий России. В среднем зарабатывают 970 тысяч рублей в месяц. Следом идут сотрудники негосударственных пенсионных фондов с зарплатой около 820 тысяч рублей.
2: Знаете что? Мы с вами явно занимаемся не тем. Надо было нам идти в рыболовы. Или хотя бы в сотрудники негосударственных пенсионных
3: фондов. Конечно, какие рыболовы? Ну их в баню. Пускай в баню сходят. Я хочу быть сотрудником негосударственного, что важно, пенсионного фонда.
2: Нет, смотрите, это если сотрудники негосударственных фондов получают 820 тысяч. А вы знаете, сколько получают сотрудники государственных фондов?
3: 830?
2: Окей, а что делает вот эти работы родственные? В смысле зарплат?
3: Все решает рынок. Мы все очень любим рыбу, да? И все очень хотим на пенсию.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
5: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
3: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. Визит – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп допускал завершение конфликта с Ираном без заключения нового ядерного соглашения, сообщает Wall Street Journal. В Белом доме считают, что разрушение ключевых ядерных объектов и угрозы новых могут сдержать Тегеран от восстановления программы. На позицию администрации также влияют приближающиеся промежуточные выборы и высокие цены на бензин в США. ИИ-ассистент в Австралии отменил чужую бронь в спортзале, чтобы поднять своего пользователя в очереди. Он обнаружил уязвимость в системе бронирования и удалил первого человека из листа ожидания, подняв клиента с 4 на 3 место. Позже восстановить отмененную бронь система уже не смогла. Большинство россиян считают, что добиться успеха нужно до 35 лет. Каждый третий называет идеальным возрастом 25-30 лет, еще 27% 31-35. И только 13% уверены, что возраст вообще не имеет значения. При этом половина опрошенных уже считают себя успешными, 34% скорее довольны своими достижениями, а 17% полностью уверены в своем успехе. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Нет бензина, очереди, стресс растет, а внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

у директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского брака.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Змеиный яд, как правило, неэффективен при проглатывании. Чтобы вызвать повреждения в организме, он должен попасть в кровоток. Но мне знакомые МЧСники рассказывали, что ни в коем случае отсасывать яд нельзя. Сразу вызываешь МЧС, скорую,
2: шамана, серпентолога, Гарри Поттера, Волан-де-Морта.
1: Все связи свои поднимаешь.
2: Подружек своей бывшей зовешь. Они знают, как общаться со змеями.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Погода. Пробки.
3: В Самаре сейчас плюс 24 градуса, по данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 14, завтра синоптики обещают ясную погоду и до плюс 25. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 5 баллов, движение плотное. Из заметных заторов Антошка притормаживает от 22-го до Советской Армии, там проведешь в районе 15 минут, также минут 10 придется простоять на улице Авроры от Южного шоссе и до Промышленности. Ситуация получше на Уральске, там минут 7-8 от АЗС до Южного шоссе, ну и небольшие заторы на Волжском проспекте от Маяковского до Полевой и 5-минутка на Нововокзальной от Московского шоссе и до Новосадовой. А еще напоминаю, что мы продолжаем нашу летнюю игрушку, в которой ты можешь выиграть эксклюзивную фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если дозвонились, ты решаешь забрать весь приз, либо поделиться частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» номером телефона в личку группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», либо нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Все подробности, а также информация о накопленных литрах в телеге и Макси Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
4: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
5: Максидом.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Рекорд. Дэнс Радио. Рекорд.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть новость, ну, конечно же, про молодежь. Молодежь стала психологически слабее старшего поколения. Вот молодое поколение больше не считает ментальные проблемы табуированной темой и сразу обращаются за помощью к специалистам, в то время как старшее поколение, особенно парни, особенно мужчины, продолжают замалчивать тревогу и стресс, из-за чего их проблемы остаются скрытыми и нерешенными. Знаете, не удивлена ничуть. Друзья, вы-то как себя чувствуете? Следите за своим здоровьем психологическим, либо продолжаете думать, что все депрессии, они от смартфонов, от безделья, пойди двор подмети и так далее. Как считаете? Пишите об этом у нас в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». В этом чате у нас новинка «Cardfish That Girl». Также слышим «Fisher» и «What a Life». Обязательно Кевин Харрис «Satisfy». Непременно диджей Гоя Мичико.

0: настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама. Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
2: Где встречается такое, что земля над головой?
3: Не знаю. Где?
2: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
3: Где?
2: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
3: О, это я знаю. В автокресле.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
10: Новая Самара.
11: Застройщик ООО «Созахинский проект» и декорации на сайте наш.дом.рф.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99-90.
14: Рекорд. Дэнс-лето.
15: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран сейчас не ведет прямых переговоров с Вашингтоном, но поддерживает связь через посредников. По его словам, несколько стран пытаются создать условия для возобновления переговоров, однако Иран готов к ним только после прекращения нарушения договоренностей со стороны США и компенсации нанесенного ущерба. Бизнес предложил ввести налоговые льготы для малых и средних компаний, которые внедряют российские решения на основе искусственного интеллекта. Предполагается, что компании смогут уменьшать налог на прибыль или по упрощенной системе на сумму затрат на ИИ. Базово до 200 тысяч рублей в год, а при росте производительности до 500 000. Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» собрал более $1 миллиарда в мировом прокате и стал самым кассовым фильмом режиссера. Картина обошла прежнего лидера «Темного рыцаря. Возрождение легенды», заработавшего $1 миллиард. «Одиссея» также установила личные рекорды по сборам для Мэтта Дэймона, Энн Хэтуэй и Роберта Паттинсона. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте sovcombank.ru.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на sovcombank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде. Дэнс.

0: недели. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. «Рекорд». Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас плюс 24 градуса, по данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 14, завтра плюс 25, ясно. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 6 баллов, движение затруднено, но около 15 минут путь займет по Ракитовскому шоссе от магистральной до проспекта Карла Маркса, 10 минутки на Заводском от профильной до 22-го, на Нововокзальной от Новосадовой до Старозагоры, ну и примерно такое же количество времени проведешь на Красноармейской от Галактионовской до Спортивной и на Авроры от Южного шоссе до Промышленности, примерно столько же стоите на Революционной от Печорской и до Московского шоссе. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на том же уровне. А еще напомню про наши информационные каналы в Телеграме и Максе. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Подписывайся на наши каналы «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
3: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
4: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
5: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-Банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
6: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
7: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на avroramall.ru, 18+.
8: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
9: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
10: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего

0: за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, я надеюсь, что никто не забыл о том, что Рекорд объявил лайнап фестиваля «Пиратская станция. Рагнарёк в столице». Новая глава легендарного драм-н-бэйс-шоу принесет гостей в мир скандинавских. Я еще хочу там оказаться, вот честное слово. Была на питерской пиратке, хочу еще. Викинги, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе, силы хаоса, тьмы, льда, огня, все это вместе будет. На сцену ВК-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Saint Rider, Псинхра, Крот, Say2K, Гвоздь и много-то еще. 31 октября, Москва, ВК-стадиум, пиратская станция, Рагнарёк. Все подробности на radiorecord.ru и 18+. В этом часе Тони Дарка с Your Body.

еще Alesso Destiny. Уже сейчас Offenbach и Miles Away, и все там.

0: Dance.
1: Лето
0: на рекорде. Я никогда не совершаю одну и ту же ошибку дважды. Минимум 3-4 раза.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Рыболовы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий России. В среднем зарабатывают 970 тысяч рублей в месяц. Следом идут сотрудники негосударственных пенсионных фондов с зарплатой около 820 тысяч рублей.
2: Знаете что? Мы с вами явно занимаемся не тем. Надо было нам идти в рыболовы. Или хотя бы в сотрудники негосударственных пенсионных фондов.
3: Конечно, какие рыболовы? Ну их в баню, пускай в баню сходят. Я хочу быть сотрудником негосударственного, что важно, пенсионного фонда.
2: Нет, смотрите, это если сотрудники негосударственных фондов получают 820 тысяч. А вы знаете, сколько получают сотрудники государственных фондов?
3: 830?
2: Окей, а что делает вот эти работы родственные? В смысле зарплаты?
3: Все решает рынок. Мы все очень любим рыбу, да? И все очень хотим на пенсию.
0: Да. Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
7: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой».
6: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
8: Вау, вкусно! Гамма-джоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
9: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. Визит – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
10: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
11: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
12: Дай жару этим летом вместе с нами.
4: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал добиться безоговорочной капитуляции Киева вместо перемирия с Украиной. Депутат также предложил отвергнуть инициативы Турции о моратории на боевые действия, заявив, что временное прекращение огня даст ВСУ возможность восстановить силы. Сербия готова помогать Украине на пути к вступлению в ЕС, заявил Вучич после встречи с Зеленским в Белграде. По словам Зеленского, Сербия также решила выделить 2 миллиона евро на поддержку украинского энергетического сектора. Мошенники начали создавать поддельные сайты, имитирующие сайт Центробанка России, заявил депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, злоумышленники убеждают пользователей, что на их имя якобы оформили кредиты, после чего предлагают взять новые займы для защиты денег. На самом деле полученные средства переводятся мошенникам. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
9: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
10: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
11: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. «Рекорд». Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас плюс 22, по данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 14, завтра синоптики обещают ясную погоду и до плюс 25 градусов. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час, и также сервисом Яндекс.Карта оценивается на 6 баллов, движение все еще затруднено. Больше всех тормозит Нововокзальный, от Карла Маркса до Новосадова ехать в районе 20 минут, также 10-минутки присутствуют на карте Красноармейской от Галактионовской до Спортивной и Коммунистической от Маяковского и до улицы Дачной. Ситуация попроще и полегче на Советской Армии от до Старой Загоры и на Кирова минут 7-8 ехать от Старой Загоры до Московского шоссе. Ожидается, что в ближайший час пробки продолжат снижаться, ну и уже к 8 вечера достигнут всего-навсего 3 баллов.
1: Рекорд. Реклама.
3: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
4: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидон. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
5: Максидом.
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
8: Новая Самара.
9: Застройщик голоса «Сейфинг Строй». Проект декорации на сайте marshall.com.rf.
10: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт quadroprofi.ru.
1: Реклама в Самаре. 212.

0: Dance Radio Record. А еще напомню, что каждый будний день ты можешь начинать компании с рекордом и любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. А также легендарная рубрика «Трэш Пати 8.40», где слушаем неформатные треки. Плюс много игр, подарков, полезной и важной информации, и продолжается наша летняя игра «H2ушники», в которой ты можешь выиграть артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11, мега утром для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от «Радио Рекорд». Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. И здесь в интернете начал вируситься котейка, которого достали из-под капота автомобиля. А все потому, что хвостатый был, видимо, не очень доволен своим спасением. И его недовольную мордаху уже обозвали лицом понедельника. Но я надеюсь, что твой понедельник прошел на более позитивной ноте, да еще тем более вечер впереди. И так, вдогонку, чтобы плюсов добавить, в этом часе, кстати, мы сыграем нашу летнюю тему H2Ушники через 15 минут. Ну а теперь рассказываю, что слушаем в ближайший час. А здесь у нас Алок и Дженнифер Лопес. Услышим Дива, Slow Down.

0: фразу «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте, оставляешь номер мобильного телефона. И во время розыгрыша мы случайным образом выбираем одного из участников, звоним, если дозваниваемся, то ты уже выбираешь, забрать ли всю воду, которая у нас скопилась, либо забрать часть и частью больше поделиться со следующим участником. А мы всегда разыгрываем 4 бутылочки плюс то, чем поделился именно ты. Играем уже через несколько минут, поэтому если ты еще не отправлял фразу «хочу пить», делай это прямо сейчас, и может быть мы наберем именно тебе.
1: Рекорд. Реклама. Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Начинаем нашу понедельничную раздачу водички. Здесь не просто водички, а именно эксклюзивный, фирменный артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная», которая может быть только у тебя и у нескольких людей, которые выигрывали в игре H2Ошники. Правила простые. Заранее отправляешь фразу «хочу пить» в личку телеги, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», оставляешь номер мобильника. Ну и во время розыгрышей мы случайным образом выбираем одного из участников, звоним, если берешь трубку, становишься H2Ошником и уже решаешь, забрать ли все бутылочки, которые у нас накопились, либо частью поделишься со следующим участником. А у нас на рождатель всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделился предыдущий участник. Все максимально просто. И таким образом 7 бутылок у нас прямо сейчас на кону. Звонить будем Вике, последние цифры мобильника 9697. И узнаем, услышит ли она нас, возьмет трубку и заберет ли она все. Итак, ждем, когда появятся гудки и появится Виктория в эфире главный танцевальный. Но пока ни гудков, ничего нету. Никак.
2: Здравствуйте, ага. Это секретарь. Говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте, господин пожилой секретарь. Звонили мы Вике, чтобы сказать, что она не стала, к сожалению, сегодня H2Ошницей. Но это хорошо, потому что 7 бутылочек у нас остается все еще на кону. И они могут достаться тебе. Просто напиши «хочу пить» в личку телеги, либо группа ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» и оставь номер мобильного телефона.

0: Рекорд. Новости.
1: И в середине этого часа делюсь с тобой последними новостями. В Самарской области на капитальный ремонт образовательных учреждений в этом году выделено более 3 миллиардов рублей. Министр образования Виктор Акопян сообщил, что планируется отремонтировать 282 объекта, из которых 39 будут завершены полностью. Перед началом учебного года будет оценена готовность 2235 образовательных объектов. В период с 11 по 16 августа местами по Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класса. Объявлен желтый уровень опасности, сообщили в Приволжском УГМС. Кстати, в Тольятти вчера за сутки выпало почти 33,5 мм осадков. Такого не было минимум 36 лет. Предыдущий рекорд держался с 1990 года. Жители Самары скептически отнеслись к идее сделать улицу Молодогвардейскую пешеходной. С таким предложением выступила министр градостроительства региона Екатерина Семенова. В ее соцсетях некоторые заметили, что это спровоцирует транспортный коллапс. Впрочем, нашлись и те, кто воспринял предложение позитивно. В наших каналах Максия и в Телеге мы свой опрос устроили. Заходи и выражай свое мнение. Больше новостей, а также оперативную информацию найдешь в наших круглосуточных Макс и Телеграм-каналах «Радио Рекорд Самара». Подписывайся для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
9: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
10: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
11: Подробности на accountogeta.t2.ru.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: под занавес этого часа делюсь с тобой актуальной информацией о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 22, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 13 градусов. Ну а завтра синоптики обещают ясную погоду и до плюс 25. Загрузка дорог снизилась за прошедший час до 4 баллов. Местами остались затруднения. Затруднения небольшие. На Нововокзальной около 8 минут ехать от Москвы до Новосадовой. Ну и 5-минутка на Московском шоссе от Кирова и до Димитрова. Ну а также я тебе напомню, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать из любой точки, где бы ты ни находился, и не только в машине. Дома, например, можешь попросить Алису включить Радио Рекорд Самара, прямо так и скажи. Еще как вариант можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, группе ВКонтакте в описании и в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала. Главное, не забудь поставить местоположение Самарская область. Ну а что касается музыки прямо сейчас, скоро услышим Армин Ван Бюрен, а также будут Лукас и Стив.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Моя жизнь недавно круто изменилась. В краски яркие она преобразилась. И плохого настроения теперь ноль.

0: Граф. Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Реки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
3: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Вот как обычно у меня перед выходом в эфир что-то происходит. На сей раз было немножко озорно, потому что Андрей Хрусталев уже явился, это первое. Второе, он сейчас занимался аналитикой творчества Егора Летова. Представляете, откуда не ждали, как говорится. Ну ладно, все, я не отвлекаюсь, к новостям. Школьников призвали обучать езде на электросамокатах и моноколесах. Ранее в общественной палате продолжали обучать девятиклассников вождению. В Госдуме поддержали эту инициативу, но добавили, что детей было бы полезнее научить кататься на самокатах и моноколесах. А мне кажется, сейчас только ленивый не умеет кататься на самокатах. Ну, я вот ленивый, я не умею кататься на электросамокатах, я их боюсь, просто вот страшно. Друзья, кстати, рассказывайте, со скольки лет водите машину, было бы тоже любопытно. Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Я вам расскажу о музыке, у нас в этом часе новинка от Дали и Ян Хендриксон, называется «Ибица» от Циркалока.

0: впереди еще Алок «Dive into the Ocean». Ну и непременно Ханна Болейн «Teardrop». Сейчас Бауса и Магнетик, и все это...
1: Дэнс лето! На рекорде! Yeah!

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Radio Player. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье-шоколадный брауни-бомбар с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
1: Новости. Про депутатов.
5: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принятых законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
4: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам. Комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, и строительство, и международные отношения. Вот так послушаешь новости, задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка. Кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
1: Телефон рекорд.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Рекорд. Новости.
1: Сербия готова помогать Украине на пути ко вступлению в ЕС, заявил Вучич после встречи с Зеленским в Белграде. По словам Зеленского, Сербия также решила выделить 2 миллиона евро на поддержку украинского энергетического сектора. Володин заявил, что действующих ограничений на продажу вейпов недостаточно для защиты детей и призвал регионы активнее вводить полный запрет на их розничную продажу. По его словам, несмотря на действующие ограничения, число специализированных магазинов за год сократилось лишь на 10%. Сейчас правом полностью запрещать розничную продажу вейпов воспользовались только 5 регионов. В Великобритании мужчина в черном балахоне с косой несколько часов стоял на крыше больницы и наблюдал за пациентами. 26-летний мужчина забрался на крышу медучреждения Уэльса и размахивал предметом, похожим на длинный нож или серп. Полиция и пожарные прибыли на место и задержали мужчину. Позже суд оштрафовал его за создание помех работе больницы. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
8: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
12: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
14: Лента. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: Да,

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Рыболовы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий России. В среднем зарабатывают 970 тысяч рублей в месяц. Следом идут сотрудники негосударственных пенсионных фондов с зарплатой около 820 тысяч рублей.
2: Знаете что? Мы с вами явно занимаемся не тем. Надо было нам идти в рыболовы. Или хотя бы в сотрудники негосударственных пенсионных фондов.
3: Конечно, какие рыболовы? Ну их в баню, пускай в баню сходят. Я хочу быть сотрудником негосударственного, что важно, пенсионного фонда.
2: Нет, смотрите, это если сотрудники негосударственных фондов получают 820 тысяч. А вы знаете, сколько получают сотрудники государственных фондов?
3: 830?
2: Окей, а что делает вот эти работы родственными? В смысле зарплаты?
3: Все решает рынок. Мы все очень любим рыбу, да? И все очень хотим на пенсию.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Отправляй фразу «Хочу пить» номером телефона в личку группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» либо нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Все подробности, а также информация о накопленных литрах в телеге и максе «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90.
3: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
5: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
4: По будням с 7 до 11.
5: Мега-утро на рекорде.
6: Для детей старше 12 лет.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, время московская радиостанция «Это рекорд», это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, все как всегда для тебя. Мы будем обсуждать разные странные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Если человек пытается вам что-либо продать, не думайте, будто он всегда такой вежливый. Сказал когда-то кто-то очень умный, но это значит, что и наоборот это тоже работает. И если мы тут иногда грубы, нетактичны или даже откровенно отморожены, это означает только одно. Мы вам ничего не хотим продать. Как обычно, в течение часа нашей программы

0: В России предложили заменить железные дороги дирижаблями. Идею для труднодоступных регионов Сибири озвучил глава исполкома Ассоциации «Сибирское соглашение». По его мнению, десяток другой дирижаблей может оказаться выгоднее строительства новых дорог и железнодорожных веток. Например, проблему отсутствия железной дороги в Тыве до Транссиба, по его словам, могли бы решить около 20 дирижаблей.
1: Дирижабли над Тывой? Это хорошо, но это выглядит как тяжелый приход. Ты так вот, представьте, проснулся в Тыве с тяжелого бодуна, взглянул на небо, а там дирижабли. И снова от ужаса в запой на год.
2: Ну, раз испугался, два испугался, потом попривыкнул.
1: Нет, знаешь, конечно, конечно.
2: Ко всему привыкать. Да, вот да. Самокаты первые электро появились. Помните, вокруг все психовали, паниковали. А сейчас как-то нормально.
1: Ну, они хотя бы не в небе. Нет, идея, конечно, хорошая в целом. Это, как бы сказать, это может решить проблему отсутствия железных дорог. Но это также дирижабли еще чем хорошо. Потому что они могли бы также решить проблему с бензином. Да, ведь он же дирижабль, он же на газе, на гелии вроде, да, если, ну, как бы, много гелия, можно даже сделать вместо МПЗ ГПЗ, то есть гелиеперерабатывающий завод. А если еще на дирижабле этим гелием надышаться и говорить, знаете, таким голосом над Тывой, типа, так, там, то Тыву можно вообще с ума свести.
2: Да нормально, говори, никто тебя не услышит, что там, кто там щебечет в воздухе.
1: А если несколько, почему нет? Не, ну, нет, идея этого очень хорошая идея. Конечно, есть вопросы. Ну, и самый главный вопрос, над Тывой это еще куда не шло, да, это хорошо, даже классно. А вот над Москвой дирижабли сейчас не очень. Знаете, как-то вот есть вопросики, потому что могут сбить, перепутать дирижабль с дрона жаблом. То есть тоже с беспилотника, ведь пилота же нет на дирижабле.
2: Ну как, а кто его ведет-то?
1: А кто его ведет?
2: Ну ведет группа пилотов, кстати. Ну, кстати,
1: вот нет, кто к ней приедет? Там же нет, там кто, там пилот как такового нет.
2: Ну как, ну как, кто?
1: Какой-то будет? Там дирижаблот есть, да, или кто управляет?
2: А пилоты управляют пилотаблями, да? По вашей логике.
1: Я не знаю, кто, по любой логике, кто управляет? Там есть какой-то человек, который что?
2: Рулит,
1: держит за что?
2: За все, там штурвал у них, руль. Ну, слушайте, ну, человечество же отказалось, как если я правильно помню, отказалось от массовой идеи пользования дирижаблями после того, как дирижабль один самый очень взорвался, серьезно. Там, граф Цеппелин, да, такой был, немецкий, в Америке взорвался. То есть там куча народу полегло, там, и люди сказали, не, ну его нафиг эти дирижабли.
1: Ну, один, понимаете? Ну, и чего страшного, да? А зато модно. Правильно, потому что пора заменить железные дороги. И кстати, и действительно, ведь очень модный и очень прогрессивный вид транспорта. Он еще, по-моему, когда там, в 18 веке, да, изобретен? Точно не раньше. Это, в смысле, не позже. И, конечно, и вообще это... Вот, понимаете, любая идея хороша не самой идеей, а тенденцией, что можно из этого дальше сделать. Смотрите, железные дороги можно заменить дирижаблями. Корабли можно заменить плотами. Беспилотники можно заменить голубями. И будем жить в современной стране. Сверху дирижабли, на земле собачьи упряжки, на воде плоты, например, и Юрий Лоза на плоской земле.
2: Плоская, он пригодится, да? Где вы можете представить его? А не то, что просто там поет.
1: Да, и в конце концов, а, кстати, не обязательно даже плоты, знаете, вот есть, как, знаете, такие были, помните, назывались лодки-долбенки.
2: Ну, из цельного куска дерева.
1: Да, нет, в хорошем смысле долбенки, я про это и говорю, только в хорошем. А вот где можно использовать лодки-долбенки?
2: Да их постоянно вот можно использовать где угодно. Главное, ну, как бы напрячься и выдолбить. Потому что это... И, смотрите, действительно, тенденция. К нас к чему-то готовят. Была буквально вот пару дней назад новость, что воздушные шары запускают. Тоже, хотя там вот на Сибирью, да, на Дальнем Востоке, там, на Алтае, по-моему, да? Да. Тут над Тувой запускают дирижабли.
1: А я скажу,
2: что-то будет!
1: Готовят, да, все понятно, нас готовят к небу. Дирижабль, воздушный шар, да, и
2: воздушные туда. Змеи.
1: Да. Воздушные змеи! Вот, кстати, а? Вот предложение. А воздушные змеи над чем? Смотрите, дирижабли над Тывой, над Сибирью воздушные шары, а воздушные змеи над кем?
2: Везде. Вот Лоза пел о плоте, а кто же, по-моему, пел еще о воздушном змее.
1: Конечно, да, кто-то не пел, конечно. Воздушный змей! Вот я сейчас
2: пою. Леонтьев?
1: Да неважно. Воздушные змеи мы еще не используем до конца. Мы действительно забыли про этот ресурс. А ведь с помощью одного воздушного змея можно...
2: Каких дел наворочить? Если вы в правильном месте запустить его.
1: Да, и вот это все. Но вопрос. Ребята, вопрос действительно актуальный. Пора уже подумать, хватит этих железных дорог, пора придумать что-то новое и модное, например, дирижабли. Но дело даже не в этом, а дело в том, вот дирижабли, типа, нужно их вместо железных дорог. Но ведь так или иначе, мы все ездим. Человек — существо ездящее. Оно не ходящее, не любит человек ходить. И мы все любим передвигаться, так или иначе. Самолеты, дирижабли, поезда.
2: Плоты.
1: Ходули. Да, просто автомобили, автобусы. Какой твой любимый вид транспорта? Самый клевый. И почему? Ну и, конечно, самый проблемный и отвратительный. Да, это любой акцент. Самый мерзкий, отвратительный вид транспорта, который нужно заменить на дирижабли. Скажем, автобус. Да?
2: Трагический случай с лодкой-плоскодонкой. Ну, такой, ну, называется не трагический, драматический.
1: А что такое плоскодонка?
2: Ну, с плоским дном она.
1: Прям совсем с плоским?
2: С плоским, да, представляете, офигеть.
1: Вы поняли? Обсудим это в народных новостях.
3: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Японская порноактриса ушла в IT. Теперь Нацуки Хикару вайп-кодит сайты и веб-приложения с помощью нейросетей. После ухода из индустрии 18+, девушка потеряла все свои соцсети. Но новая страница собрала 12,5 миллионов подписчиков всего за 3 дня. Теперь Хикару совмещает программирование, личный бренд и свой привычный образ.
2: Я не понял, как это она совмещает программирование и свой образ. Программирует голая, что ли? Программирует и одновременно мастурбирует на камеру.
3: Но
2: как совместить это?
3: Вполне возможно, что не голая. Вы же знаете особенности как бы этого жанра в Японии. Возможно, она в костюме там осьминога, единорога, там, карася какого-нибудь там. То есть у них же в Японии такие, знаете, такие затейники.
2: Я, кстати, очень рад, что у вас большой опыт просмотра
3: научно-познавательного
2: кино, да? Я вижу по лицу, что и уши у вас большие, рассказывают много.
3: Да, конечно, я прислушиваюсь к авторитетам.
2: А она программирует... Это ведь она же порноактриса, а на программирование... Ну, вот я не верю, что это совсем никак не сказывается на программирование. Ну, оно ведь тоже, наверное, после этого немножко порнографическое. Знаете, такое, носит элементы порнухи. Может быть, кот, да, немного кожаный, например. Какой-то, ну как-то же это не может же...
3: Нет, конечно, прошлое никак всегда влияет на нас.
2: Профессиональная деформация какая-то есть. После ухода из индустрии, да, девушка потеряла все свои соцсети. Ну как почему? Потому что нафига она нужна, если не это? Ну дальше потрясающе.
3: Даже мама отписалась от нее, хотели
2: сказать. Конечно, зачем она нужна? Конечно, мама привыкла ее видеть голенькой с этим в руках. Но новая страница собрала 5 миллионов подписчиков все за 3 дня. Ну, это, в общем-то, понятно. Просто... Понятно, что этим людям не важно, чем она занимается. Главное, чтобы она голенькая была. Какая разница, что она делает? Хоть программирование, хоть медитирование. Слушайте, да даже если бы она ушла в трубочисты, то ее страница бы после этого все равно собрала миллион. Если бы она трубу чистила быстро одной рукой. Туда-сюда. Знаете, а потом еще на эту трубу села. А если бы эта труба еще была не чищена, то есть черная, то такой трубочист собрал бы... Ну, не знаю, точно не меньше, чем порно.
3: Ну, готовый сценарий. Японцы как бы на это...
2: Это готов, да, дарю!
3: А третью руку она вайп-кодит.
2: А в этих фильмах у них 3 руки, да?
3: Сколько угодно может быть. Щупальца могут быть.
2: Вот какое программирование сейчас нужно, особенно японской публике. Не программирование, а порнограммирование. Есть такой жанр?
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: недели. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
3: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка. Компания «Автокресло детям» разработана при поддержке ГИБДД и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.ру.
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: В Ивановской области 30-летний мужчина лишился пениса после неудачного обрезания и отсудил у частной клиники 30 миллионов рублей. После плановой операции у пациента начались тяжелые осложнения. Однако врач вовремя не отреагировал, развился некроз, и мужчине пришлось полностью ампутировать половой член. Позже выяснилось, что во время анестезии использовали препарат, который применять было нельзя. Клиника 3 года отрицала вину, но в итоге суд присудил пострадавшему 30 миллионов рублей компенсации за утерянный половой орган.
2: За утерянный? Они что, считают, что он его потерял? То есть, типа, надо быть внимательнее, лучше следить за своим пенисом. А может, кстати, ведь действительно, ведь может быть, пенис нужен на веревочку, знаете, как варежки привязывать. Плохо еще следим за нашими пенисами.
3: Возможно, это была стратегия защиты клиники, которая 3 года как бы отрицала свою вину. То есть, может, они так и говорили. В течение 3 лет как бы. Нет, потерял. Нет,
2: вы его сами. Нет, дорогие мои, пенис не утерянный. Пенис утраченный. Вот как
3: трагически это называется. Трагически утраченный.
2: Угнанный пенис. Не растраченный, а украденный. И вообще, знаете, пора уже, по крайней мере, после этой истории уже новые какие-то юридические термины вводить. Какой у тебя статус пениса? Потерянный, украденный или просто маленький?
3: Все сложно.
2: Не кондиция.
3: Да, все сложно. В поиске, в активном поиске.
2: Это да, потому что после этой ситуации мы уже, знаете, мы хотим, россияне, быть юридически грамотными. Что делать в ситуации, когда тебе говорят, что у тебя пенис потерян, а ты знаешь, что тебя его украли? Значит, и что в Ивановской области 30-летний мужчина лишился пениса после неудачного обрезания? А, кстати, а как вот это называется ситуация? Это типа неудачно обрезал? Типа, да, вот неудачно обрезали, хватили лишку, да?
3: Или как? Ну да.
2: Или ну, просто как?
3: Ну как-то вот да. Нет, тут нужно понимать, хирург ни в чем не виноват. Он обрезал удачно. Анестезиолог виноват, который вколол ему не ту анестезию.
2: Ну, это да.
3: У хирурга все тип-топ.
2: Ну и чувак этот тоже, знаете, типа, сегодня не мой день. Встал не с той шишки, скажем. Но послушайте, я не ослышался. Что там в Ивановской области? Этот чувак из Ивановской области? Объясните мне, а зачем человеку в Ивановской области обрезание? Я еще понимаю, когда там обрезание нужно чуваку в еврейском автономном округе. Там, по крайней мере, три или четыре еврея живут, там, ну, максимум. Все остальные давно переехали не в еврейский автономный округ, то есть в Израиль. Но в Ивановской области... Иваново — это же вообще город невест. Или, может быть, он перепутал, может, он не обрезание, а отрезание хотел сделать.
3: Это город невесты Иваново.
2: Чтобы как у невесты.
3: А Ивановская область, это, может быть, столица российского обрезания. Может, там главный центр находится, медицинское обрезание.
2: Обрезалово.
3: Откуда вы знаете? И туда туризм медицинский обязательный.
2: Может быть, это в Ивановской области город Малое Обрезалово. Может быть, это, конечно, я не знаю. Нет, ну, конечно, в любом случае, то, что он отсудил у клиники, у частной клиники, 30 миллионов рублей, это как раз говорит, да, это как раз говорит о том, что обрезался он не зря. То есть, еврей, наш человек.
3: А вот тут
2: потому что человек может даже за свой пенис получить 30 миллионов. 30 лямов. Слушайте, он хотя бы 30 лямов-то стоит? Или на самом деле так, знаете, тянет на пару косарей максимум. Сколько?
3: Тут такая странный такой казус, понимаете? Смотрите, дело даже не в качестве пениса, не в его как бы тактико-технических характеристиках, а в возрасте человека. Вот и в стоимости 30 миллионов. Потому что, смотрите, если бы мне в 30 лет отчекрыжили мой джунжурик, как некоторые слушатели его называют.
2: А вот ваши слушатели как-то называют?
3: Да, мои фанаты.
2: Ваши или джунжурика?
3: Опять кремовский джунжурик, а?
2: Да, и
3: вот. Это мне как-то показалось бы мало. Понимаете, в наши уже преклонные годы, 30 лет, ну нормально.
2: Может...
3: Но в 30 лет только нет. Начинаются приключения пениса, как бы.
2: Может быть, у него в 30 лет уже все приключения. Может, у него в 30 лет он уже на пенсии, как у вас, в 70. Так что нет. Тут вопрос просто, насколько он тянет. Ну, тут же, видите, о чем эта новость на самом деле? Эта новость на самом деле о том, что... Вот, представляете, насколько предприимчивый человек, что он может заработать даже на своем пенисе. И знаете, что я боюсь? Я боюсь, как бы вот наши люди сейчас не бросились массово обрезать неудачный пенис в надежде получить 30 лямов. А то, знаете, у нас люди сейчас за лишние там 10 тысяч готовы там палец себе отрезать. Тут конкурс был недавно в Ставрополе, по-моему, да? Местная какая-то компания по продаже сантехники устроила конкурс. Значит, участники там на скорость... Значит, заставляли участников пить что-то там из унитаза за 100 тысяч. Что думаете, за 30 лямов они себе пенис не отрежут? Да на скорость еще, быстро, раз. Особенно, если ты его покупал за муку. Я имею в виду, ну, брал там 10 сантиметров. Ну, а, конечно, вообще новость жуткая, потому что, ну, вот так вот и делай обрезание. То есть ты пришел, значит, обрезать, а тебе по ошибке отрезали. Зашел с пенисом, а ушел с 30 миллионами. Без всяких проблем.
3: Значит, нужно делать это все в государственных клиниках, под присмотром государства, через госуслуги, а не всяким частным там шарахаться клиникам. Государство же нас не обрежет нас.
2: Я люблю государство, чтобы доверять ему. Это нехорошо. Нет, это пенис в госуслуги.
3: Ну да.
2: Ну, хотят.
3: Да.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Против хейтеров Колобка возбудили уголовное дело. Силовики уже ищут пользователей, которые угрожали расправой создателям фильма в комментариях и личных сообщениях. Им грозит до 5 лет колонии. Ранее режиссер Антон Маслов рассказывал, что около 2 недель получают угрозы и проклятия, а неизвестные также пишут его жене и другим членам семьи.
2: Ё-моё, и это все из-за Колобка? Вы знаете, я вам скажу, Колобок уже не тот. Из-за Колобка угрожают родным? Я не понимаю, он что, настолько жуткий? Что там за Колобок такой? Колобок с Колобахой?
3: Я не знаю, пока не смотрел.
2: У Колобка там что-то кроме Колобка еще есть? Как он вообще выглядит?
3: Как выглядит, я все знаю. Уже были.
2: Он хоть с одной головой?
3: С одной головой.
2: А рот?
3: Мало того, один? Он одна голова.
2: А, ну, вроде обычный такой среднестатистический Колобок. Угрозы и проклятие. И даже проклятие. Он что там, задел чьи-то чувства? А может быть, видимо, я не очень понимаю, что произошло, но, знаете, это похоже, что кто-то обиделся, увидев в Колобке, может, себя. И, наверное, надо авторам было просто сделать какой-то, знаете, обычный дисклеймер. Типа, все персонажи вымышлены, любые совпадения случайны. Да, и что там, типа, Колобок — это просто собирательный образ. Может быть, знаете, кто обиделся? Может, бабушки пишут, ну, угрозы?
3: И дедушки.
2: Ну, и дедушки, потому что...
3: От них же он сбежал.
2: Конечно, от машины, потому что Колобок похож на мошенника, да, как известно, от бабушки и от дедушки ушел. Но авторам надо было написать, что там Колобок, да, ушел от бабушки, но без 30 миллионов, которые она выкинула ему из окна, чтобы он переместил их на безопасный счет.
3: А еще, чтобы не возбуждать какую-то особую ненависть, на дневных, то есть в детских сеансах, блюрить Колобка в фильме. Знаешь, как сигареты у нас.
2: Чтобы
3: у нас
2: ненависть к кому?
3: Вот, чтобы он как не расшатывает, чтобы, знаете, ситуацию.
2: Нет, ну, понимаете, если заблюрить Колобка, да? То что останется?
3: Какие-то другие там люди, есть какие-то другие персонажи? Лиса, волк, баба, дед.
2: А называется Колобок?
3: Может, название заблюрить?
2: Да, вот это другое дело. И, ну, послушайте, угрозы пишут из-за фильма «Колобок». Слушайте, вот я просто думаю, я с ностальгией вспоминаю наши времена. Потому что в наше время Колобки были совсем другие. Никто, знаете, из-за Колобков никому не угрожал. Ни из-за Колобка, там, ни из-за кота в сапогах. Даже, знаете, ни из-за петушка золотого гребешка. Ну, так иногда на петушка золотого гребешка определяли, конечно. Но никто особо не угрожал.
3: Ни из-за белки, которая вот ядра чистый изумруд.
2: Да, конечно, там были в наше время вопросики там к 7 гномикам, да? Там за Белоснежку можно было ответить. Или вот у там Носова, да, Незнайка в Солнечном городе. Помнишь, там был такой персонаж Сиропчик? Mm-hmm. Да, за Сиропчик могли притянуть, если он слишком сладенький, например. Но Колобок!
3: Да, какая-то мутная история.
2: Мутная совершенно.
3: И, кстати, смотрите, как бы лицо амбассадор Колобка — это Гарик Харламов. Да, как бы, ну, как бы, все знают давно, что он озвучивает. В принципе, с него он как бы там срисован, мимика его там, да, вот как бы. А вот угрожают режиссеру. Как вот Харламов проскочил по грани? Почему вот снимники?
2: Может, его не узнали в Колобке? Да как он перевоплотился? Знаете, перевоплощение такое. А может быть, думают, что его туда обманом втянули? Околобочили этого Харламова.
3: Да?
2: Насильно, конечно. Но объясните мне, черт побери, что они там наснимали? Ну, ведь тут я же... Дело-то точно, ну, не только, как минимум, в этом Чеке-пауке, который этим шедевром задвинули, да, там, типа, ну, хейтеры, да, так сказать. Но, видимо, само кино такое, что кому-то хочется даже после него проклинать. Может, там Колобок такой, что, да, что аж просится на грех. Не знаю, им, может быть, слушайте, ребята, может быть, надо было снять Колобок в другом жанре? Ну, не порно, конечно, да, с Колобком, потому что порно с Колобком особо не снимет, как бы, у него же этого нет. Иначе бы ему трудно было катиться.
3: А зачем,
2: да,
3: ему это? Там, знаете, Данил, да, чем ты это сказал? Чем ты это сказал?
2: Где
3: у тебя?
2: Не, ну тоже так. А кто будет? Чиполлино вторым? Кто? Не, а вот ужасы с Колобком, там, типа техасская резня Колобка бабкиной бензопилой, вот это да. Или знаете что? Или вот я сейчас дам совет авторам фильма. И даже вот прямо сейчас, чтобы не было проблем, просто переименовать. И если проблемы были с Человеком-пауком, просто надо фильм назвать. Не Колобок, а Колобок-паук.
3: Человек-колобок.
2: А кто человек?
3: А кто Колобок, тот и человек. Реклама.
4: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: мире миллионы, может быть, миллиарды одиноких людей, которые сейчас ждут вашего сообщения. Но вы пишете, конечно, не им. Вы пишете совершенно впустую сюда нам. И это очень здорово для нас, потому что мы за счет ваших сообщений, собственно, и проводим наше рабочее время. Вы понаписали тут кучу всего, кое-что из этой кучи мы будем читать в эфир. Это у нас называется «Народные новости. Чё там?».
1: Но тут вас волнует в том, что предложили заменить недостающие железные дороги в тех местах, где их нехватка, на дирижабли. До этого у нас волнует в том, что разрешили пассажирские перевозки воздушными шарами. Что-то происходит, как бы, да? И мы спросили тебя, вот какие вот твои самые любимые транспортные средства, их плюсы, как бы, ну и какие самые нелюбимые, и их минусы. И, возможно, тебе чего-то не хватает в этой линейке. Тех же дирижаблей, тех же, как бы, собачьих упряжек, тех же шаров воздушных. И, знаете, с восторгом наши слушатели, такие они прогрессивные, молодые, такие... Встретили эту новость про дирижабли. Вот, например, поезда — это действительно зло. Надо их как-то отменять. С поезда всегда выходишь с похмелья. Ничего не хочется. Зачем ехал куда-то — непонятно. Лучше дирижабли.
0: Но, чувак, с такой тенденцией в дирижабли ты сопьешься полностью. Потому что тут ведь какая штука. Да, конечно, поезда, разумеется, ну, провоцируют.
1: А реально, если ехать больше 4 часов, выходишь, башка трещит.
0: Откуда угодно. А из дирижабля можно прям сразу в отрезвитель. Или просто на лечение, или подшиваться. Нет, а тут какой-то другой транспорт тебе нужен, очень быстрый. Вот какой самый быстрый транспорт, чтобы не успеть?
1: Мысль. Да, ну, у него, не в его, хопа, быть, я в Москве.
0: Это, может быть, не в его случае, потому что, может, мысль медленная. Ну, в этом смысле, фантазия.
1: Да. А вот еще, видя такие плюсы дирижаблей. Дирижабли-топчик. В них можно поставить экран и показывать пассажирам легкую эротику. Будет весело.
0: А в поезде нельзя?
1: В поезде? Нет, нельзя. А в автобусе? У нас правила внутри пользования железными дорогами. Нельзя поставить экран и показывать легкую
0: эротику. А правил пользования дирижаблями еще нет. И можно вот этой дыркой воспользоваться. Да, можно воспользоваться вот этой юридической пока неопределенностью. А вы представляете, а ведь можно не только же... Ведь, понимаете, в дирижабле, учитывая, что он, если он только что появится, вот прямо сейчас, можно вообще делать все, что угодно. Можно и смотреть, да, вот, да, на экранчике. Можно... А кто тебе запретит на дирижабле? Ты вообще вот это делаешь? Раз, два, три, четыре. Ты наверху вообще, да?
1: Ну, а там, да, как бы, это еще юридически никак это
0: никак
1: не урегулировано.
0: Плюс вот эти, знаете, помню, есть такое выражение, не помню, кто его сказал, да, такие прекрасные поэтические строчки. Нету большей красоты, чем пописать с высоты. Разве это не про дирижабль?
1: Вот, кстати, по этому поводу. Потому что, действительно, самолеты, бездушные эти Абсолютно. Машины, лишили нас этой возможности.
0: Там, поезда это... тоже какая-то да. высота.
1: Раньше,
0: да?
1: Раньше там была дырка, как бы, на шпалах. Сейчас уже все это ушло.
0: О, дырки уже нет?
1: Нет. А вот пишут. Я полечу на дирижабле, только если там туалет выглядит, как дырка за борт. Вот по старинке, как наши деды.
0: Потому что мы привыкли, да, конечно. Нет, конечно, разумеется, так-то мы не полетим. Но только единственное, чтобы дырка была, важно, чтобы она размерами была меньше тебя. Иначе вместе с пописить уйдешь и ты.
1: Ну, там как-то продумать.
0: Продумай дырку.
1: Или да. Может так закреплять, как бы, ремнями безопасности над этой дыркой, над этой пропастью. А вот есть, как бы, такие критики вот, возможного одирижабления нашей страны. Добрый вечер. Ниву с карбюратором ни один дирижабль не заменит. Можно ехать по дороге, можно без дороги, поперек или вдоль поля, через кусты и камыши, песчаные дюны.
0: Нива без карбюратора. Ну да, я согласен, Нива без карбюратора — это как дирижабль без баллона. Нива...
1: Плохо ездит.
0: Да, ну так, да. Нива без дирижабля — это как поезд без вареных яичек в вагоне. То есть это вообще нереально просто. Ну, а с другой стороны, Нива без дирижабля — это разве...
1: Нива без карбюратора.
0: В смысле без карбюратора, а этот не...
1: А можешь замутить дирижабль
0: вот.
1: Нива?
0: Нива-дирижабль, это действительно. Вот это тема. То есть проходимый, высокопроходимый.
1: Да.
0: Как бы, да? Чтобы пройти
1: везде,
0: через...
1: Да.
0: А, через что? Через облака, через дома.
1: С подвесным карбюратором и дыркой туалетом. Так, собственно, такой Нива.
0: Так, дайте я... Что тут? Здравствуйте, товарищи. Вот это отличная тема. Отменить моноколесо, самокаты курьеров на их электровелосипедах. Эти демонические изобретения заменить на бег с препятствиями пересеченной местности. А, не понял. Заменить моноколеса курьеров, отменить и заменить их.
1: Ну вот, замените их всех дирижаблями. Ну, почему нет, да?
0: Ну, кстати, я бы проголосовал всеми своими семью руками за то, чтобы курьеры были не на электровелосипедах, которые... Я жив только благодаря случайности, потому что они ездят по тротуарам со скоростью 40.
1: Капец вообще, конечно.
0: Да, а представьте, если они все пересядут на дирижабли, и курьеры, и таксисты. И кого еще можно пересадить?
1: Всех пересадить, чтобы с голубями в отношении выясняли,
0: голубей, как бы, нас это не на голубей на дирижабли. Всех! Не, ну, кстати... Это, кстати, кайфо. Курьеры на дирижаблях — это действительно тема. Это единственное, что один вопрос, конечно, вот вопрос туалета. Потому что курьер все-таки, ну, хотя бы остановился на земле, а так, если вот он...
1: А думаете, они останавливаются на земле? Да нет, они не останавливаются
0: нет,
1: на земле.
0: Нет, а где они
1: так
0: делают?
1: Прямо так, да.
0: Я просто не такой курьер.
1: А вот
0: я не
1: знаю. По поводу любимого вида транспорта. У меня есть история про самодельный алкоплот. Мы его строили из поваренных деревьев и пустых полторах от выпитого пива где-то месяц. Собрали, готовы были плыть, но его кто-то угнал.
0: И что? Мораль, что
1: вот
0: плод это...
1: Вот любимая, алкоплод, любимый способ
0: алкоплод. Алкоплод. Тут важно понимать, алкоплод это тот плод, который работает на алкоголе, или это тот плод, который обычный плод, но те, кто на плоту,
1: да,
0: работают на нем?
1: И плывешь, ты...
0: В какой момент он начинает
1: работать? С самого начала.
0: Еще на берегу.
1: Так и задуман, да. Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиянки пострадали после интимного душа во Вьетнаме. По словам туристок, после бесплатного медосмотра в Нячанге врач показывает пациенткам табличку «Вы больны», после чего предлагает платные процедуры. Одна из них – очищение интимной зоны по цене около 2000 рублей. Процедуру проводят пульверизатором с некой коричневой жидкостью без лишних объяснений о фактическом составе препарата. После такого лечения у одной из туристок появились жжение и сухость, которые не прошли даже спустя несколько дней.
2: Слушайте, а скажите мне, а что это вот за экстремалки-отморозки, которые рискнули принимать интимный душ во Вьетнаме? Знаете, мне кажется, что даже Ленин не рискнул бы принять интимный душ там, хотя это и соцстрана. Да даже сам Хо Ши Мин, глава коммунистической партии Вьетнама, не решился бы. Ну так, может быть, брызнул бы пару капель на пенис. И то это был бы не интимный душ, а так, знаете, легкое интимное ополаскивание.
3: Ну это, нет, это были вполне себе такие здравомыслящие женщины, уравновешенные, пока не возникло бесплатный медосмотр. Бесплатный.
2: А, ну это много объяснило. Ну, объясните мне, значит, интимный душ. Я просто пытаюсь понять, а что это вообще такое? Ну, просто, извините, я просто слышу эти слова в первый раз. Ну, то есть есть душ, да, а есть вот прям специфический интимный душ, да? Значит, и, да, просто интимный, да? Вот чем он отличается от вот этого душа?
3: Есть много видов разного интимного душа. Вот как, например, у нас в туалете на рекорде есть интимный душ. Но там другой, там пулеризатор.
2: Вот, пулеризатор.
3: Да, просто, как раньше, знаете, парикмахеры одеколончиком там освежиться. Человек побрел лысину.
2: Так это разве душ?
3: И табличка, вы больны? Почему табличка?
2: Значит, после бесплатного медосмотра врач показывает пациентам табличку «Вы больны», да, и после чего предложил им платные процедуры. Тут я не совсем понял, а какой врач? То есть они пришли к врачу, да, ну там, к венерологу, да, или кому, не знаю, просто. А он им табличку «Вы больны». Слушайте, да я бы после такого врача бежал бы, чтобы пятки сверкали. А если бы он еще с этой табличкой за мной погнался, я бы, знаете, с интимным душем было бы не догнать. Только если бы он меня этой табличкой по балде еще и связал, только тогда бы я позволил себе. А не интимный душ. Слушайте, что это было? То есть, значит, они пришли на медосмотр к какому-то вьетнамскому врачу. Он им, значит, табличку «Вы больны», и типа «Вы больны, пройдемте со мной в интимный душ», что ли?
3: Да, возможно, во Вьетнаме врач тот, у кого есть табличка. И что мне подсказывает, что таблички «Вы здоровы» у него нет?
2: Ну, может быть,
3: почему
2: она есть.
3: Табличка?
2: Это вообще,
3: почему?
2: Что еще? Нет, может быть, табличка есть, но это для, знаете, для своих. И у них, значит, после душа какое-то жжение. А что они хотели? Хорошо, что вообще живыми ушли. Он мог бы еще этой табличкой хохловушек, чтобы совсем были нездоровы. И табличку туда же, да, вместо душа.
3: Кстати, все понятно, как бы все логично по поводу жжения, сухости. Все же знают, что во Вьетнаме, как бы, есть, существует такое лекарство, как звездочка, бальзам. И все сходится. После него и жжение, вот как бы попшикало, ну, немножко растворенной звездочкой.
2: Ну, это... А зачем тогда душ? Можно просто было, не знаю, смазать палец. Или даже не палец, а вот, например, вот что-то еще и раз.
3: Это очень жестоко.
2: Нет, как бы, тут, видимо, растворил звездочки. Нет, смотрите, подставляйте, вот я уже смазал. Звездочки. Знаете, мне кажется, что с душ это что-то вот такое, интимный душ во Вьетнаме. Знаете, не исключено, что этот душ разработан во время войны с американцами. Да?
3: В ответ на напалм.
2: Да, да, именно, как оружие, но не газовое, а интимное, душ. И, может быть, не одна сотня американцев полегло от интимного душа. Все чесалось у них до 80-х. Потому что появились жжения и сухости, которые не прошли. А чем они им там в пиписку прыснули? Мне даже страшно представить. Может быть, это... Может быть, они неправильно по-русски написали, да, табличку. Может быть, а это был не интимный душ, а противный. Не душ, может быть.
3: А чем не брызнет туда, будет жжение, понимаете?
2: Куда?
3: Ну, куда? Какое дело, понимаете, нежное.
2: Какое-то...
3: Вот.
2: Что вот?
3: Вот подтверждение моих слов.
2: Вы так можете сказать.
3: А что? Любую чушь, как бы.
2: Да,
3: любую.
2: Окей.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: Дэнс лето.
1: На рекорде.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Москвич инсценировал собственную смерть, чтобы не платить за аборт беременной любовнице. С его телефона девушке сообщили, что мужчина погиб и на похороны приходить не нужно. Но спустя 3 месяца она увидела покойника в сторис. Выяснилось, что за это время он успел не только воскреснуть, но и жениться. Теперь любовница и супруга готовят заявление в полицию.
2: Да, теперь ему придется умереть еще сильнее. Совсем-совсем умереть. Черт! Толку объяснить ему, я не готовить заявление, если он все равно умрет. Он неуязвим, если что, он в домике, в морге.
3: Да, и к тому же, как за что его могут наказать? По-моему, с точки зрения закона, он ничего незаконного не совершил. Нет у нас такой статьи, что нельзя в частном порядке притворяться мертвым. Вот я сейчас лягу здесь, закрою глаза, ручки сложу, как бы, и смотрю, я мертвый, смотрите, я умер.

0: За что меня?
1: Трудно сказать. Ну, может быть, уже есть такой закон. На закон быстро понимать. Закон о мертвых.
0: Я не слышал. И Госдума в отпуске.
1: Ну, поэтому... будем надеяться. Но в любом случае, теперь этому чуваку придется, конечно, сложнее. Потому что для этого просто, типа, он сообщение отправил. А теперь сообщением-то не обойтись. Ему, наверное, нужно еще какую-то фотку прислать будет. Где он там, например, знаете, навзничь лежит, рядом там, например, окровавленный топор. Или стрела от лука.
0: А может, он не сообщение отправил, может, он голос изменил себе такой. Там, Валера умер, это его дед. Когда, нет, на похороны не приходите, как бы не надо.
1: Ну, теперь, если голосовое, то нужно рядом еще там, ну, чтобы он... Хотя нет, мертвые не стонут, да?
0: Ну, короче, теперь... редко стонут.
1: Да, мертвые не кусаются. Да, или как такое? Ну, точно уже теперь что-то сложнее придется придумать. Но, значит, что там москвич инсценировал собственную смерть, чтобы не платить за аборт беременной любовницы? Слушайте, а я не понимаю, а что, в Москве умереть проще, чем заплатить за аборт? Там что, аборт уже стоит как трешка в Саратове, что ли?
0: Ну, смотрите.
1: То есть проще прикинуться жмуриком, чем заплатить.
0: Аборт стоит каких-никаких, ну, денег. Я не знаю, каких, как бы это дело плохое, там мы осуждаем. Но притвориться по телефону мертвым бесплатно. Вообще, чуете разницу?
1: Ну, хотя сейчас, понимаете, это бывают тарифы такие. Ну, хотя да.
0: Ну, и, кстати, и вот явно, что мужик какой-то, ну, какой-то зумер. Вот реально, вот не могут они без сторис. Нужно быть, если ты притворяешься мертвым, аккуратней со сторис, как бы. Представляете, не выходить в них хотя бы полгода.
1: Ну, а вот что, у мертвых, даже у зумеров сторис нет?
0: Вот получается, что вот
1: я
0: так вот спалился.
1: Я думал, ну, и, значит, его с телефона, значит, с телефона этого чувака, да, типа ей сообщили, что мужчина погиб, и на похороны приходить не нужно, но спустя 3 месяца она увидела покойников в сторис, и выяснилось, что за это время он успел не только воскреснуть, но и жениться. И вот это, конечно, для женщины самое страшное. Увидеть мертвого женатым. То есть лучше бы он просто зажмурился, да? Не так обидно. Потому что самое страшное для женщины — это не любовник-покойник. Это она переживет. Самое страшное — это любовник-покойник-женатик. Женатый на другой. Это, представляете, какой ужас? Мертвый? Да ладно, фиг с ним. Это самое страшное. Она, представляете, как испугалась, когда увидела, что он женатый. То есть это он меня...
0: А может, у него и жена мертвая?
1: Как называется это сторис, когда все...
0: Все умерли. Как и называется?
1: Это грустная история.
0: Грустно, да.
1: Но, ладно, с этим-то что, хреном все понятно, да? Там обычный марамой синдромом покойника. Но это тетя. Вот это самый перл. Значит, а с его телефона девушки сообщили, что мужчина погиб, и на похороны приходить не нужно. И все. И это ее устроило? А кто ей это написал, не заинтересовал? Может, его грохнули? Может, это убийца написал? Не нужно приходить на похороны. Ну, окей, тогда схожу на йогу. Как это было? Что значит?
0: Ну, вот она, может, она сразу спросила, а можно на похороны не приходить? Можно, не приходить.
1: Я вам скажу, они друг друга... Стой, мне вообще жалко, что эта пара распалась из-за аборта. Потому что оба они, конечно, жертвы аборта сами. То есть пара абсолютно идеальная была. Смотри, один притворяется мертвым, чтобы не платить за аборт, а другая тоже жертва аборта. Ей прислали сообщение, что любовник умер, на похороны не ходя. Она, окей, не пойду, да, сделаю маникюр с черными траурными ногтями.
2: Крем-хруст-шоу.

0: 20 часов 54 минуты. Кремов уже привстал, надел свои искусно вышитые верхние платки, мантии, окрашенные дорогим королевским пурпуром. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 5 минут практически. Читаем сообщение, что там.
1: Ну, по поводу самых любимых и нелюбимых видов транспорта, то есть для твоего личного передвижения мы сегодня говорим. Вот Игорь пишет. Лифты и самые прекрасные и чертовски подлые машины. Спустя... Лифт какой-то сатана, знаете, такой вот какой-то.
0: А подло это потому, что он тебя не везет в другой район, что ли?
1: Ну, кстати, возможно, знаете почему? Мы тут много обсуждали как бы, вопрос как бы туалетов в общественном транспорте. Ну, там в поездах, с появлением камер в лифтах. Как бы,
0: ну,
1: он утратил функцию общественного туалета.
0: Понимаю, лифт, да, в лифте нет туалета. Но это никому не мешает.
1: Нет, уже мешает, с камерами во многом мешает.
0: А я иногда захожу в такие лифты, что я ой, лифт или туалет? Потом вижу, туалет с кнопками не бывает, да?
1: Ну, нет, просто
0: как сейчас иногда такие лифты их от туалетных кабинок-то не отличить, кроме кнопок. И то кнопки иногда
1: Знаете, какое вот отличие, которое как бы, то есть, раньше было и теперь пропало? Это привратник в лифте, в ливрее. Помните в фильмах про старину?
0: Там? А он разве прямо в лифте? Он такие лифты, которые открываются такие,
1: открывают,
0: знаете, как ворота.
1: Такой.
0: Да, вот. Их привратники называли?
1: Да.
0: Я думаю, что назвали по-русски старинным словом лифтер.
1: Нет, лифтер это который рулит лифтами, как бы.
0: Да. А я думаю, что у нас тоже их так называли. Нет,
1: в дорогих домах, в дорогих отелях, такой стоял. Вот почему в старых фильмах обычно это чернокожий он был такой, да, такой солидный такой. А вот сейчас таких нет, как бы, да? Вот,
0: да, абсолютно. И кстати, действительно, это очень классный человек, даже не в том смысле, что он был полезен. Он создавал вот эту атмосферу аристократизма.
1: Что ты как, хоть ты граф, не граф писать не будешь.
0: Ну, если только на него, на привратника, да? Вместе с ним.
1: Ну, если слишком перепил, там, не знаю, там в лобби отеля мадам Клико шампанского, да, как бы там.
0: Да, но в любом случае привратник тебя поддержит, да, а не так просто.
1: Как бы, ну, нет, это очень серьезные чаевые.
0: Ну, может, и серьезные, так я почитаю. Ну, что там? Так, вот Пьер пишет. Привет, КХ, моноколесники прям бесят, а лыжники красавцы. Ну, знаешь, я тебе что скажу. Когда лыжники едут на тебя в августе, я бы предпочел моноколесник.
1: Ну, красавцы они же.
0: Нет, красавцы, это, конечно, да.
1: Лыжники только красавцы берут.
0: Да, конечно. Ну, или вот, что вот Саня пишет. Я задонатил Хрусту 500 рублей. Кремов, покажите свой телефон. Не перепутал ли он? Можно секундочку?
1: Я вам задонатил?
0: Никто ничего не задонатил. Нет, может быть, он вам задонатил. Мне просто ничего не
1: пришло. Спасибо, да, такое.
0: Можно?
1: Что это вам пришло? Вот Саня там, да. Нормально, Саня. Ради 500 рублей я побуду минутку Хрусталёвым.
0: Вам пришло уведомление, Саня задонатил или что?
1: Саня задонатил.
0: Где ты мне задонатил, чувак? Писать всякую чепуху каждый может. А ты задонать. Я по 500 рублей, знаете, я 500 рублями не гнушаюсь. Вот все, задонатьте мне прямо куда?
1: Ну, вот мне, давай, записывайте мой номер, да, я передам.
0: Кстати, действительно, куда нам донатить, если что? Я задумался.
1: Ну, просто куда-то донатьте, а там разберемся.
0: Да. Ну,
1: а сейчас такие приносишь, нынче лучше никуда не донатить.
0: Да, наоборот, лучше, да. Просто приносите.
1: Да, на личмандерам. Троллейбусы вообще нужно запретить навсегда. Эти ихние рога меня пугают сильно.
0: Ага, да. Пугают? Но действительно есть такие мужики, которые обожглись на рогах. Был такой у него случай. Прихожу домой.
1: Лось забодал.
0: Ну или хуже. Пришел домой, а там жена.
1: Знаете, так еще появились такие твари-мутанты, электробасы. Они иногда поднимают рога, иногда опускают. То есть он так притворяется не троллейбусом, да? Там хопа, пинг! И рога выскакивают.
0: Это
1: реально. А он уже подобрался близко к тебе, да.
0: Не, это нехорошо. Да и троллейбусы, ну, слушайте, зачем троллейбусы? У нас мы вступаем, хоть и медленно, хоть очень инерционно, но в новую эру. В эру электровсего. Электромобили.
1: Электробритв.
0: У вас уже электробритва,
1: да? Я завел, прикиньте, да? Я шагаю впереди прогресса.
0: Электропылесос.
1: Да, электроплита.
0: Сосет, да, все понятно. Ну, а на самом деле, у меня нет ни того, ни другого, ни третьего из электро. Этим всем не пользуюсь.
1: Электроутюг.
0: У нас электро уже?
1: Ну такой.
0: А на электробатарее нет, ну, солнечный.
1: Остался такой чугунный, который нагревать, знаете, на открытой воде нужно.
0: Что?
1: Ну, он красивый стоит.
0: Ну, и, кстати,
1: электро некрасивый.
0: Нет, абсолютно нет. Но а нужен ли троллейбус, когда все электрическое? Вот там Маск, я слышал, уже делает эти электрические дома.
1: Значит, троллейбус, он электрический?
0: Модули. Ну, конечно, он электрический. Троллейбус-то на чем он идет?
1: Ну, да.
0: На электричестве. Я говорю, зачем он нужен? Тогда все и так. Уже все будет скоро электрическое. Я, честно говоря, я бы хотел... Вот я знаю, что вот я, да и вы боитесь летать.
1: Ну, да.
0: Вот если самолеты на электричестве, например.
1: Электролеты?
0: Да. Чтобы рога и...
1: Рога, или такой просто длинный шнур за ним тянет.
0: Надо подумать. А вот мы на электричестве.
1: Ну, я
0: наша программа.
1: Ну, да, вы на пару, по-моему, работаете.
0: А вот мой пар на сегодня иссяк. Что, все, смотрите, 21. Да, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы

Слушайте, в самом начале эфира Рекорд Пати вспомнил такую фразу, не знаю, почему она мне в голову пришла. Если нужно объяснять, не нужно объяснять. Короче, ребят, мы ничего никому не объясняем, просто знайте, что прямо сейчас двухчасовое танцевальное действие Рекорд Пати. Я Тим Вокс, приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, мы вместе с вами начинаем заряжаться, наполнять импровизированный танцпол и раскручивать планету в правильном танцевальном направлении. Ну и, конечно, превращать вашу домашнюю вечеринку в рекордную. Или если вы за городом, то, собственно говоря, в Open Air. Итак, 2 часа танцев, 2 часа нашего отрыва по полной программе на радио Тузи Рекорд Пати объявляется открытым. Погнали!

0: get loose on me cruiser. Said everyone get me like bruiser. Double shot of Henny Grey Booster. Blacked out whenever we group.
1: Record. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе. От завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
1: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на aurora.ru, 18+.
4: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от ООО «Альфа-банк». Лизинг от ООО «Т-лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8 917 967 66 61.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
8: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
9: Новая Самара.
10: Застройщик ООО «Совхозинспортпроект» и декорации на сайте наш.ком.рф.
11: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт «квадропрофи.ру».
12: Реклама в Самаре. 212-99-90.

двигать, понятно, в правильном танцевальном направлении. Конечно же, если вы хотите еще больше музыки, еще больше саунда, еще больше отрыва, то смело забегайте в мобильное приложение «Радио Рекорд». Там у нас более 100 интернет-станций совершенно на любой музыкальный и танцевальный вкус. Плюс ко всему есть интернет-поток «Пати 24/7», который является неким продолжением нашей радиовечеринки «Рекорд Пати» по музыкальному формату. А также все эти потоки можно добавить в избранное, чтобы они всегда были под рукой. Все это можно сделать в мобильном приложении «Радио Рекорд», с чем я вас, собственно говоря, и поздравляю. И прямо сейчас предлагаю еще порядка 90 минут, около полутора часов, потанцевать здесь, на нашей радиотусе, на импровизированных танцполах радиовечеринки «Рекорд Пати». Погнали!

Record. Реклама. В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой Магнит+.

0: вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
1: Новая Самара.
0: Застройщик ООО «Социфинстрой». Проект «Медикация» на сайте наш.ком.рф.
2: Дай жару этим летом вместе с нами.
3: Реклама в Самаре. 212-99-90.

Это второй час Рекорд Пати. Я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, объявляю старт нашего часа, как в свою очередь Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бэйс-шоу перенесет нас, всех гостей, кто будет там, в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь, лед. В одном масштабном мультимедийном перформансе на сцену ВК-стадиум, в свою очередь, выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. Это будут ветераны сцены, это будут герои новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинкро, Крот, Авинок, Си2Кей. И, конечно же, гость. Встречаемся 31 октября в Москве, ВК-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Welcome! Все подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд

0: Record. Реклама.
1: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора. Лесная, 23». Подробности на горафит.ру.
2: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
3: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99.

тоже, конечно же. Во-вторых, есть прямой эфир «Радио Рекорд», где через 30 минут я расскажу вам о свежих треках в рамках рекорд-релиза. Это прям свежайшие композиции с мировых музыкальных танцевальных лейблов. Ну а прямо сейчас еще 30 минут давайте танцевать здесь, на радио-вечеринке «Рекорд Пати». Рекорд.

0: финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество танцевального, музыкального, свежего контента. Записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба, другие герои эфира тоже присутствуют. Например, Крем Хрусталев, Вейкапер, куда ж без них, конечно. Без моих шоу Рекорд Релиз и Рекорд Клаб Шоу мы тоже не обойдемся. Все это в телеграм-канале плейлисты Рекорда. Также Женя Балдин, Виолетта Юшкина и еще много-много интересных персоналей и их подкастов и шоу ловите в нашей телеги. Меня же, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я никуда не убегаю, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках рекорд-релиза. В следующем часе расскажу вам о свежайших треках, которые, кстати, можно обсудить у меня в телеграм-канале, называется Тим Вокс. Ну, а шоу Рекорд Пати сегодня закрыто. До завтра.
1: Рекорд.

0: Прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и власти мне данные, я открываю рекорд-релиз, как и обещал. Сегодня в этом часе треки, которые мировые танцевальные лейблы выкатили в минувшую пятницу, мы с вами обязательно обсудим мне в телеграм-канале Тим Вокс, ну а прямо сейчас поговорим о них в эфире. Итак, рекорд-релиз стартуем вместе с композицией от Marshmello и Vyperactive, How I Feel, релиз лейбла Joytime Collective, Great Music Group 7 августа. Marshmello в этот раз работает вместе с Vyperactive и заметно уходит в более тяжелую басовую сторону. How I Feel — это уже не привычный поп идея Marshmello, а плотный бейс-драйв, саунд с акцентом на низкие частоты и жесткую ритмику. Vyperactive здесь явно добавляет своей фирменной энергии, поэтому трек звучит значительно агрессивнее многих последних работ Marshmello. Кстати, предыдущий релиз в этом же составе вышел 7 числа, но марта и прошлого года. Прямо сейчас в рекорд-релизе Marshmello, Vyperactive, How I Feel.
0: Рекорд-релиз.

от американского продюсера Брэй Дизи и коллаба у него с бразильцем On Boss, так называется Лабутен, релиз лейбла Gotta Move от 7 августа этого года. Парни объединились для бейс-хаусового релиза на Gotta Move, лейбле Insomniac. Между прочим, сам же трек построен вокруг тяжелого баса и клубного грува, а название здесь не случайно. Композиция посвящена девушке, которая буквально крадет внимание в клубе. Короткая идея, жирный продакшн и очень понятная клубная структура. Прямо сейчас в рекорд-релизе Брэй Дизи, On Boss, Лабутен.

Это Рекорд Релиз, друзья. И здесь у нас продолжение «Старичок Федерик Гранд» с треком «That Thing». Лейбл у нас «Reliant Records». 7 августа состоялся релиз. Федерик Гранд, в свою очередь, возвращается с треком, который он успел проверить в собственных сетах еще до официального релиза. Здесь он сознательно опирается на клубный грув и характерный электрохаус-подход без какой-либо попытки превратить композицию в прям суперхит. И сам Феде отмечал, что играет этот трек в своих сетах до выхода, конечно. А прямо сейчас он будет играть и этот сет, трек и после этого выхода. Ну, 7 августа, если вы понимаете. Федерик Гранд, That Thing.

Продолжение рекорд-релиза, друзья. У нас релиз с лейбла Tomorrowland Music от 7 августа. Это «Медуза», Кевин Деврайс. Трек называется «Seven Days». Интересная встреча двух разных сторон современной электронной сцены. «Медуза» приносит мелодичность в вокальную структуру, а Кевин Деврайс — более темную техноэстетику. В итоге у нас получается гибрид хауса и мелодик техно, который одинаково органично смотрится и в каталоге Tomorrowland Music, и в больших клубных сетах. Ну и прямо сейчас ловите эту композицию в эфире, где она тоже будет максимально лаконично смотреться, точнее, слушаться. «Медуза», Кевин Деврайс, 7 days.

0: Ух, что сейчас будет? Ну, во-первых, релиз лейбла «Экстра Кредит» от 7 августа. Валентина Кан, Роми, Джангл Джем. Короче, собрались парни вокруг басового грува и характерно для Кана фестивальной энергии. Релиз, как вы понимаете, появился на «Экстра Кредит», лейбле, с которым Кан продолжает развивать более жесткую клубную сторону своего звучания. По темпу у нас здесь в оригинале 135 BPM, поэтому уже явно материал для более энергичной части сета, и прямо сейчас мы в этом убедимся. Короче, Валентина Кан, в принципе, всегда делал и удивлял свою публику, своих фанатов. И этот трек еще раз подтверждает, что удивлятор у него работает очень хорошо. Прямо сейчас Валентина Кан, Роми, Jungle Jam в рекорд-релизе.
1: Рекорд

Продолжение рекорд-релиза у нас Tiny Tempo, Reggie, Heaven or Hell. Релиз стоял 7 августа для Tiny Tempo. Это особенно заметный релиз. Heaven or Hell стал его первым новым синглом после длительного перерыва и первым шагом к альбому The Night's Not Dead, выход которого стоит заявлен на октябрь этого года. Сам Tiny описал эту песню как трек, с которого начинается ночь. И это довольно точное описание, потому как британский урбан-вокал здесь соединен с современным клубным продакшеном. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе Tiny Tempo, Reggie, Heaven or Hell.

Ну и под финалочку, друзья, самое горячее, наверное, на этой неделе. Hardwell W&W Turn Up The Bass. Вот тот самый EDM практически возвращается. Лейбл Revealed, 7 августа, дата выхода. Идея здесь буквально вынесена в названии. Hardwell W&W возвращается к максимально прямому фестивальному звучанию, о чем я, собственно говоря, уже и поведал вам практически в начале своего спича. 145 BPM в оригинале, мощный бас, большой мейнстейджевый дроп. Причем это не случайная студийная коллаба. Revealed отдельно отмечали, что этот ID уже звучал по всему миру, и публика ждала официальный релиз. Hardwell W&W Turn Up The Bass. Ну а я напомню, что запись сегодняшнего выпуска рекорд-релиза, всех предыдущих эпизодов рекорд-релиза и рекорд-лап-шоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. У меня в телеге еще и новые эпизоды также совсем скоро появятся, поэтому послушайте сами с самого начала до самого конца и поделитесь с друзьями своими, чтобы они тоже заценили рекорд-релиз. Далее по расписанию: сегодня понедельник, начало недели, а я все помню, да, диджей Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной по версии трансмиссии. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос. Пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Фил.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям Радио Рекорд. Аргентинец Джусто Урдам Пилетто открывает сегодняшний микс треком с интересным названием «Путешественник по черным дырам. Гусары молчать». И это переносит наше постоянное движение по волнам чувств, которые несет нам музыка, к научной стороне восприятия, поскольку черные дыры воспринимаются нами только через догадки и решения, основанные на законах физики нашими учеными. А мне остается лишь довериться им. А черные дыры несут в себе множество крайне интересных тайн и событий, и размышлять об их истинном предназначении нам удобно и крайне интересно. Но вернемся к музыке. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб с кефиром».

Сегодня свой день рождения отмечает мой друг и главный менеджер всех времен и народов Сакико Шимоно, который проживает в Японии и путешествует по всему миру, помогая людям находить новые контакты и возможности. Большой профессионал своего дела и человек с большим сердцем. С днем рождения, Саки! Мой девиз «Радио от слова радовать». С вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радиорекорд для детей старше 12 лет.

Трек под названием «Мираж» продолжает мой микс. Мы плавно движемся в пространстве современной танцевальной музыки. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете «Рекорд Клаб» с Кефиром.

Возросшая к середине микса экспрессия музыки движет нами и дает явное ощущение, что дальше будет продолжение. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Оставайтесь со мной. Это DJ Кефир.

Еще больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

К завершению микса мы вернулись в мягкие воды спокойного звучания. Напоминаю, мой девиз: комфорт в музыке, комфорт в жизни. Это диджей Кефир. Оставайся со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это DJ Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Вос Хир. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег DJ Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Вос Хир. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.